Вы слушаете радиоканал «Радио 7». Средства массовой информации зарегистрированы Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельство о регистрации СМИ Л номер ФС-77-85-315 от 30 мая 2023 года. Информационная продукция радиоканала предназначена для слушателей старше 12 лет. В Москве 3 часа ночи.

what you dance.

Вы слушаете радиоканал «Радио 7». Средства массовой информации зарегистрированы Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельство о регистрации СМИ Л номер ФС 77-85-315 от 30 мая 2023 года. Информационная продукция радиоканала предназначена для слушателей старше 12 лет. В Москве 4 часа утра.

0: Некоторые вещи нельзя заменить ничем. Первую чашку кофе, бодрящий душ и тот момент, когда на радио звучит любимая песня.
1: Дима, я ее нашла! Ту самую!
2: Света, ставь скорее!
0: По будням с 7 до 11 Дмитрий Пименов и Светлана Молодцова.
3: Утро на семи холмах.
0: Превратите начало дня в начальные титры отличного фильма. Только на «Радио 7».

0: touch faith. Реклама.
1: Менопауза. Не повод ставить жизнь на паузу. Менсе. Негормональная поддержка в период менопаузы. Бета-аланин и триптофан для поддержания терморегуляции, сна и настроения. Менсе. Фитоэстрогены способствуют уменьшению гормонального дисбаланса. По две капсулы в день на протяжении 3 месяцев. Менсе. Жизнь без паузы. Менсе. Биологически активная добавка, не является лекарственным средством.
0: В конце каждого часа танцевальная коллекция «Радио 7».

0: в российской столице 7 часов утра. Денис Лизин с новостями прямо сейчас. Доброе утро.
1: Да, Дима, привет, Света, привет. Доброе утро всем. Минтранспорта, автор первой новости будет в этом выпуске ведомства, вынесло уже на общественное обсуждение, то есть в итоге это будут утверждать, законопроект, по которому введут у нас в стране постоплату парковок. Тут из самого главного давайте на перспективу. Водители на платных парковках, где сообщается въезд и выезд не оборудован техническими средствами контроля, действительно смогут в итоге оплачивать эту услугу в течение суток, потом, а не сразу. В Минтранспорте считают, что снизит это административную нагрузку на самих автомобилистов, то есть все делают для народа, кто за рулем, ну и сделают в целом такую парковочную оплату более гибкой по стране. Кроме того, законопроект вот этот же от Минтранспорта еще узаконит необходимость создавать парковки не только для легковушек, что, собственно, уже есть, но и везде для грузовиков, автобусов, велосипедов, средств индивидуальной мобильности и такси по всем регионам абсолютно. В случае принятия вот этих всех новаций от Минтранспорта действовать это начнет по России со следующей весны. Развитие искусственного интеллекта, он же ИИ, явно может привести к отказу от письменных дипломных работ в вузах. Поэтому студенты-выпускники смогут скоро в России начать сдавать для выхода из университета не классически написанный диплом, как сейчас, а устный экзамен. И это действительно может стать реальностью, потому что, как уже уточнили в Миноборнауке, мы возвращаемся к истокам, как это ни странно, к основам высшего образования с помощью этого ИИ. И лично министр Оборнауки сообщил. Вот таким образом, говорит, и способности, и все, что есть со знаком минус, то есть дурь каждого, как говорится, будут видны в полном объеме. Конец цитаты. Ну и в итоге вместо университетской дипломной работы именно устный выпускной экзамен для студентов, именно, еще раз, из-за развития искусственного интеллекта, поможет объективно оценивать скоро реальные знания и компетенции. Вот где реальные знания, это в мультсериале «Симпсоны». А и все от того, что у их создателей невероятно прокачанные компетенции. Поэтому, конечно, неудивительно, что сценарист этого культового мультсериала, а зовут его Дэн Гринни, баллотируется в лидеры США. То есть человек просто был сценаристом и остается им, кстати, и заявил о начале своей президентской кампании, раскритиковав нынешние американские власти, указав, что миллиардеры, карьеристы и трусы повернулись спиной к стране. А ком это он? Да мы даже не в курсе. По мнению создателя сценария, мультсериалы «Симпсоны». Ну, интересно же нынешним, как говорится, лидерам только деньги, власть и личная безопасность. И вот тут самое ключевое, надо вспомнить, что именно этот сценарист мультэпопеи «Симпсоны» считается крутейшим аналитиком как раз за счет представления.

0: предсказаний, которые то и дело мелькают в его анимации. Ну, допустим, еще в 90-е Симпсоны предсказывали запуск космического туризма, что в итоге и произошло. Предсказывали грядущие полеты на Марс, а это Илон Маск, технопредприниматель, собирается запускать в ближайшие годы, а на перспективу. Окончательно предсказали зависимость человечества от виртуальной реальности, причем это Симпсоны показали еще кучу лет назад, заодно сообщив своей мультивселенной, что произойдет это после правления в США Дональда Трампа. Это предсказывалось давным-давно, а это сейчас и происходит. Но его теперь главный сценарист Симпсонов будет баллотироваться в американские лидеры, уверяя, цитата, чтобы все исправить.
1: Ну вот это было бы удивительно. Да. С другой стороны, а в США был Дональд Рейган, но он же актером был, да? А что мешает теперь сценаристу стать президентом?
0: А вот почему бы нет? Дорожка-то протоптана.
1: Ну ждем, и пусть потом предсказывает курсы доллара. Ну вот что-то такое.
2: Дмитрий Пименов и Светлана Молодцова.
1: Доброе утро всех-всех-всех. Четверг, 28 мая на календаре. Да, мы все ближе к лету и финалу недели. Это здорово, с чем вас и поздравляем. Как всегда, этим утром много музыки, много игр. И наша с вами тема от слушателя.
3: Да, и вы знаете, мы на днях получили письмо. Писала нам Наталья из Ставрополя. Написала она следующее. Говорит, мол, в четверг празднуется во всем мире День брюнеток. Я, мол, сама брюнетка. И вот давайте поговорим о них. Ну и, конечно, мы чуть шире возьмем тему. Повспоминаем, возможно, какие-то стереотипы, а может быть, у вас есть любимая брюнетка на экране,
1: да,
3: и из,
1: да,
3: звезд музыкальной сферы, да? Ну, в общем, всех брюнеток вспоминайте и об этом рассказывайте.

0: Что уже произошло этой ночью, например, о чем уже шумят соцсети, не знаем, но узнаем через мгновение.
1: В сети обсуждают следующую историю. Оззи Осборн станет ИИ голограммой. В общем, семья решила, что культовый музыкант должен жить вечно. Поэтому на улицах США и Великобритании будут установлены экраны, где виртуальный Оззи будет в режиме реального времени отвечать на любые вопросы фанатов. Видимо, в той же манере.

0: ЗЗИИ. Вот так было бы.
1: Красиво.
0: Да.
1: Угу, креативно. Также в сети обсуждают, насколько сдал Генри Кавилл. В общем, уже не Супермен. В свои 43 он стал выглядеть старше и более уставшим. Но тут выходит вторая часть интернета. Но обычно же у нас баталии на две части делятся. И говоришь, да все объяснимо. У актера недавно родился ребенок, который не дает спать по ночам. Ну а косметологов Генри, по ходу дела, не признает. На мой взгляд, по-прежнему красавчик. Ждем новых ролей. Ну и как бы, конечно, хорошо выглядеть можно на фотошопле. Да, отфотошопленных или просто под масками на фотографиях. А здесь он как бы вживую автограф раздает. Очень мило смотрится. Так, идем дальше. Наш новый любимый инфлюенсер. Именно так начиналась новость, разлетаясь по соцсетям. Папа. Ну, папа Лев, по ходу дела, если я не ошибаюсь, 16-й.
0: Римский.
1: Да, он
0: я
1: самый.
0: Я думаю, что за папа, понятно.
1: Папа. В общем, как говорят, словил волну хайпа сначала с мемом
0: Six Seven,
1: ага. Да. Но теперь он одним из первых сел за руль новинки электрокара Феррари, который создал бывший главный дизайнер Apple Джонни Айв. И вот прямо перед ним с машины сдергивают, собственно, завесу, да, вот, которой была накрыта машина. Садится, заводит, уезжает. Не знаю, приобрел ли он ее или просто дали покататься, но факт остается фактом.
0: Ничего себе!
1: Да, самый первый, одним из первых, собственно, прокатился.
0: Слоган.
1: А ну-ка.
0: В рай за 4,2 секунды. Просто вот...
1: Звучит, ты знаешь, так очень пограничено.
0: А, нет, двояко, извините, не то, двояко.
1: Да. На днях я рассказывала, что один из ресторанов ввел налог на дождь. Ты тогда спросил, что за ресторан, но не буду говорить, да, я выяснила, как называется.
0: Нет, я спросил тебя, там, морская кухня, например, может быть, средиземноморская или мясная.
1: Средиземноморская, европейская, да. И, в общем, выяснила даже, какую скидку они ввели. Ой, не скидку, господи, а вот сам налог. Наценку, да. 10% сверху в случае, если идет дождь. Ну, в общем, сегодня, да, будет плюс 10% в Москве, видимо, и завтра, и послезавтра, и так далее. Собственно, купальный сезон начнется в Москве с 1 июня. Есть еще вот такая новость, да. И люди в сети пишут, ребята, ну подождите. Ну мы уже купаемся, да сколько ж можно. И температура воздуха плюс 9, что ж мы будем? Да. Вот как-то так. Ну и можно позавидовать футболистам сборной России. Тут вчера, да, буквально вышла новость, что они получат вот прям официальный выходной день в день финала Лиги Чемпионов. Их отпустят. Ну, кого по
0: посмотреть
1: домам, кого
0: футбол.
1: По барам, да, посмотреть футбол. Раз уж не наигрались, раз уж не насмотрелись, будет выходной день и будут смотреть.
0: Это, знаете, это как ситуация, например, собирают большой какой-нибудь рок-фестиваль. Огромный. Каким-нибудь там российским рок-музыкантам говорят, ребят, вы сегодня пораньше идите домой, включайте телевизор, там такое шоу будет. Могли бы на наших посмотреть финал Лиги Чемпионов, но этого не было никогда. Ну, надеемся, будет. Верим в команду, как говорят.
2: Утро на семи холмах. Дмитрий Пименов и Светлана Молодцова.

0: Крис Ри. The Road to Hell на Радио 7 на Семи Холмах. Ну, куда сегодня нас с вами наши пути приведут, об этом в астропрогнозе.
1: Радио 7. Гороскоп.
2: Знаки огня. Кто-то поделится с вами секретом, который не является по-настоящему конфиденциальным. Овны, львы и стрельцы, сохраняйте деликатность, но не придавайте информации избыточного веса.
0: Знаки земли. Вас попросят выступить этаким адвокатом дьявола в обсуждении. Тельцы, девы и козероги. Даже если вот вы слышите чуждую для вас позицию, попробуйте аргументировать убедительно, и это повлияет на отношение к вам в долгосрочной перспективе.
2: Знаком воздуха предстоит работать с данными, которые постоянно меняются. Близнецы, весы и Водолея, фиксируйте ключевые точки, но не стремитесь к окончательной версии. Она придет к вам сама попозднее.
0: Знаки воды. Вы обнаружите пробел в информации, от которой зависит важное решение. Раки, скорпионы и рыбы, не торопитесь заполнять пустоту первым попавшимся вариантом. Лучше отложить вынесение вердикта и изучить проблему подробнее.
1: Утро на семи холмах.

0: Set Fire to the Rain на радио 7 на Семи Холмах. Далее только лучшая любимая музыка, например, Мэрайа Кэрри с той самой песней. Кажется, сейчас придется повториться. Группа Абба с той самой песней. Ну и, видимо, в третий раз скажу. NSYNC с той самой песней It's Gonna Be Me через пару минут. В российской столице. Это самое доброе утро на Семи Холмах. Через мгновение новости с Денисом Лизиным.
1: Всем доброе утро. Минздрав готовит законопроект, очень важный, по запрету продажи рецептурных препаратов в России без электронного рецепта. Это чтобы окончательно убрать ситуации, когда такие лекарства без рецепта продают. В Минздраве уточнили, что в итоге только привязка к электронному рецепту и к продаже через систему мониторинга движения лекарственных препаратов окончательно запретит свободную продажу рецептурных лекарств в России. Поэтому, собственно, уже отрабатывают этот механизм. По данному вопросу идет завершение, в принципе, если говорить конкретно, доработки текста уже готового законопроекта. Далее летом его обсудят с Думой и Советом Федерации, осенью будут принимать. Ну и в итоге в новом году введут запрет на продажу рецептурных препаратов без рецепта в электронном виде. Начали действовать обновления в сфере дорожного движения, это уже произошло, по теме запуска рейтинга автошкол и критериев оценки эффективности обучения будущих водителей. Это все заработало с сегодняшнего дня, это все инициатива МВД. В итоге ГАИ теперь начинает оценивать автошколы по двум главным критериям. Это результаты сдачи экзаменов, в том числе количество сдавших с первой попытки, и статистика ДТП с участием учеников конкретной автошколы. Это будут учитывать в течение 2 лет после получения человеком прав. Рейтинг автошкол при этом начнут размещать в свободном доступе в Рунете и ежегодно обновлять не позднее середины февраля. Таким образом, первый список лучших учебных заведений для будущих водителей в стране может появиться грядущей зимой в начале следующего года. Разработчики приложения РЖД пассажирам объявили, что завершена модернизация этого сервиса по онлайн-табло. Теперь более чем на 160 ЖД вокзалах страны есть доступ к самой актуальной информации о движении поездов, которая постоянно обновляется. То есть обновление идет таким образом, что пассажиры могут прямо на вокзалах заранее получать необходимую информацию о поездке своей, о номере пути, о платформе, о нумерации вагонов, о времени отправления и так далее. И все это непосредственно в приложении, во-первых, то, что называется в смартфоне под рукой, ну или как вариант на онлайн-табло по вокзалам. Кроме того, приложение РЖД пассажирам для смартфонов на платформе Android, это важное уточнение, теперь еще направляет пользователям, если билеты были оформлены через этот сервис, за час и за полчаса до отправления важное уведомление.
2: Радио 7.

0: Радио 7 на Семи Холмах. И действительно, победителю достанется все. И автору лучшего комментария в финале «Утро на Семи Холмах» мы вручим очень приятный подарок от Радио 7. Вам точно понравится. Ну а пока первые комментарии по теме из соцсетей.
1: Прежде чем озвучивать комментарии, спросила у искусственного интеллекта, мол, а сколько же брюнеток в принципе в мире? И кого больше? Ну, понятно было, что брюнеток все-таки
0: больше.
1: Такая статистика. Но насколько больше? Я удивилась. Ребята, смотрите. В мире брюнеток значительно больше. Натуральный темный цвет волос – доминирующий генетический признак. Поэтому около 70% населения Земли имеют черные или темно-каштановые волосы. 70%!
0: Вот, я думал, почему-то меньше. Я думал, хотя бы половина. Вот это да. То есть берегите блондинок, получается?
1: Ну, получается, да. Там еще искала информацию. Их вообще порядка, вот если мы говорим про натуральный блонд, около то ли 2%, то ли 3%. Я посмотрю, потом
0: и
1: я уточню.
0: И те в Норвегии сидят и не отсвечивают.
1: Да. Это точно. Так, Наташа пишет у нас в соцсетях, самая любимая брюнетка – это я.
0: Если да. Удобно.
1: Удобно, конечно, удобно. Мы же на самом деле еще в начале часа спрашивали, мол, имеются ли у вас вот любимые брюнетки, любимый типаж. Ну и в целом будет у нас перекличка в чатах, узнаем среди наших слушателей, кого больше, брюнеток или блондинок.
0: Вот Анастасия голосует за актрису, которая играла в фильме «Зена, королева воинов». Она говорит, вот моя любимая брюнетка. И вообще, пишет она, харизма от цвета волос не зависит. Можно быть яркой женщиной, опять же, вне зависимости от цвета волос.
1: Угу.
0: Да.
1: Так. Интересно, а вот блондинки хотят поменять цвет волос или нет? Блондинки, ответьте, пожалуйста, мы хотим знать. Я вот знаю только одну, это я сообщение читаю. Я вот знаю только одну, которая перекрасилась из блондинки в брюнетку и вот так живет. Но брюнеток, которые хотят перекраситься в блондинок, полно. Сама такая пару раз даже перекрашивалась.
0: Подождите, а сейчас такой сложный вопрос. Я просто не могу себе представить. И у блондинок, и у брюнеток через полмесяца отрастают корни у всех?
1: Ну, конечно.
0: То есть это технически как бы у всех все это выглядит не как... Ладно. Алексей пишет. Брюнеток делает особенными ум, красота и обаяние. Сейчас все такие вот начинают вдох возмущения. А он дальше пишет. Впрочем, как и блондинок, рыжих и вообще любых девушек, вне зависимости от цвета волос.
1: Ладно.
0: Сразу видно женатого человека, да? Выкрутился прям. Молодец, Алексей.
1: Диана пишет. В споре блондинок и брюнеток выигрывают, безусловно, первые. Так как у них гораздо позже видно... седину.
0: Ух ты, хорошее, да, замечание.
1: А, больше отличий никаких нет, ответила предельно честно, по скриптам сама, при этом брюнетка.
0: Хорошо. Отличное начало, заметьте, да, так, семена раздора посеяны. В хорошем смысле этого слова, друзья, присылайте свои комментарии в наши соцсети, где вам удобно. Если где-то что-то притормаживает, пожалуйста, ВКонтакте все работает идеально. Фотографии добавляйте своих любимых брюнеток. Если, опять же, вы у себя любимая брюнетка, вот как написала наша слушательница, свое фото добавьте, мы вам лайков под фото насыплем. Говорят, очень хорошо влияет на самооценку.
2: Утро на Семи Холмах. Дмитрий Пименов и Светлана Молодцова.

0: Слышите, там люди в ладоши хлопают. Ну и нам как бы пора, потому что надо именинницу встречать, надо одну даму с днем рождения красиво поздравить. Давайте сделаем это все вместе.
1: Самое интересное, что первым делом мы посмотрели, натуральная ли она блондинка. В день брюнеток нужно было, ну, как бы увериться.
0: Уродиться, да, вот как говорят у нас.
1: Итак, сегодня свой день рождения отмечает австралийская поп-певица, автор песен и актриса, наиболее коммерчески успешная австралийская исполнительница, известная частыми сменами сценического образа. СМИ называют ее поп-принцессой австралийской музыкальной сцены, да, и иконой стиля Кайли Миноук. Все, конечно, знаем, аплодируем,
0: Кайли,
1: Дима, вот, да, отдельно.
0: Вас, да.
1: Так, что интересно, на сцену Кайли пришла из кино. Еще в 11 лет она снималась в австралийских сериалах, а настоящая такая всеобщая любовь пришла к ней в 18 с ролью очаровательного автослесаря, ну, девушки, да, Шарлин в мыльной опере «Соседи». И вот я нашла ее цитату, где она говорит, собственно, сама Кайли: «Я понимаю, что некоторые подумают, ну да, звезда мыльных опер собирается петь, но я бы этого не делала, если бы мне оно не было нужно. Я почувствовала, что настало время Кайли Миноук взять и заявить о себе». И молодец, ну, в самом деле. Потому что как только она вышла на сцену, ее первая же запись в Австралии стала очень и очень популярна. Ну, а следующие десятилетия после этой записи превратили жизнь скромной телезвезды в настоящую феерию стилей и экспериментов. Главный же «Звездный час» пробил в 2001 году. Ее магнетический хит, вот именно так и пишут, «Can't Get You Out of My Head», разошелся по миру тиражом более 5 миллионов копий.
0: Вы понимаете, о какой песне идет речь? Конечно, понимаете, что здесь лишний раз-то говорить. Ну и потом все поют
1: Конечно. Что касается наград. За годы работы Кайли собрала внушительную коллекцию наград. Это 2 статуэтки Грэмми, 4 премии Brit Awards. При этом продажи ее пластинок перевалили за 80 миллионов по всему миру, что делает ее самой коммерчески успешной, действительно, австралийской исполнительницей в истории. А ее вклад в культуру отмечен орденом Британской империи и французским орденом искусств и литературы.
0: Заслуженная блондинка в день брюнеток, видите, отмечает свой день рождения. И вот из удивительного, буквально на днях там, да, мы со Светой поздравляли Киллиана Мерфи и вместе с вами. И там была другая история. Он собирался быть музыкантом, но стал актером.
1: Да.
0: А здесь, видите, наоборот, и из Кайли получилась великолепная певица. Причем, как ни странно, она сейчас, да, такая, ну, женщина-вамп великолепная. А начинала-то она, излетала вообще со странных таких песенок. Например, вот с этого кавера. Вот так от таких ля-ля-ля мы докатились до на-на-на. Вот так все бывает. Кайли, с днем рождения вас. Любим, уважаем, ценим, будем слушать. Если нужно какой-то подарок от Радио 7, опять же, через кого-то обратитесь к нам. Нам ничего не жалко. Опять же, захотите в студию прийти, посмотрите, как у нас здесь все устроено. Тоже заходите, будем рады вас видеть.
2: Утро на семи холмах. Дмитрий Пименов и Светлана Молодцова.

0: Мэрайя Кэрри на радио 7 на Семи Холмах. Вот здесь тоже вопрос, брюнетка или блондинка? Да, всю жизнь мы видим ее в образе блондинки, а попробуйте найдите ее цветные детские фотографии. Ладно, друзья, мы знаем точно, есть у нас один всеми любимый брюнет, зовут его Майкл Джексон, и уже в следующем часе мы для вас разыграем в нашей новой суперигре «Майкл» два билета на фильм «Майкл». Прямо сейчас заходите на сайт radio7.ru, кликайте на конверт в правом верхнем углу экрана, заполняйте форму, отправляйте нам, возможно, сыграем именно с вами, и именно вы отправитесь в кино. Будем смотреть вместе, ждем вас до конца этого часа. Дождемся на Радио 7 танцевальную коллекцию, 7.54 в столице. С добрым утром.
1: Радио 7 теперь еще ближе. Радио Хаб. Новый бесплатный плеер в вашем Телеграм. Мировые хиты и любимые рубрики, не отрываясь от общения. Переходите в Телеграм-канал Радио 7, запускайте и слушайте. Реклама.
2: Ура, премия!
3: И мне пришла.
2: И мне.
4: ВТБ платит премию. Плюс 50 тысяч рублей к вашей зарплате. И так каждый месяц. Переводите ЗП в ВТБ и участвуйте в акции. Коллеги, срочно. Задача – выиграть.
3: О, да.
5: Предложение для зарплатных клиентов, владельцев карт ВТБ. Срок участия в акции с 05.05.2026 по 31.10.2026. Подробности об организации акции, правилах, количестве призов, сроках, месте и порядке их получения на сайте vtb.ru. Банк ВТБ ПАО. Генеральная лицензия Банка России номер 1000.
6: Скидка «Мания» «Фамилии». Совершайте покупки в мультибрендовых магазинах «Фамилии» и получайте дополнительные скидки. Больше стикеров – больше скидок. Размеры скидок и подробности акций уточняйте на сайте и в магазинах. Реклама. Рекламодатель ООО «Максима Групп». Город Москва, улица Красная, Песня, дом 24, этаж 7, помещение 1, кабинет 61.
7: Что изменилось в обновленном кроссовере повышенной проходимости Хавейл Дарго? Отвечаем по фактам. Модернизированный мотор 200 лошадиных сил, 380 ньютон-метров крутящего момента. Полный привод в стандарте для уверенности в любых условиях. Экран вырос до 14,6 дюймов. Руль удобнее, новый дизайн строже, без суеты. Внутри сервисы Яндекс.Авто. Все под рукой. Обновленный Хавейл Дарго надежно движет вперед. Приезжайте на тест-драйв в дилерские центры Хавейл Сити и убедитесь сами.
8: Возрастное ограничение 13+.
9: Ну что, маршрут платежа проложили? Опять три юрисдикции, банки, мостики и нервы на комиссию?
10: Забудь! Теперь мы работаем через А7. Российская система международных расчетов. Собственная инфраструктура более чем в 100 странах. Эксперты в платежах за рубеж. Быстро, надежно, без границ.
11: При участии ПАО «Банк ПСБ» услуги оказывают ООО А7, ООО А71 и ООО А7-агент. Более подробная информация на сайте а7.ру.
1: В конце каждого часа танцевальная коллекция «Радио 7».

0: 8 часов утра в Москве. Новости на старте часа. В студии Денис Лизин. Доброе утро.
1: Да, Дима, привет, Света, привет. Доброе утро всем. Минздрав готовит сейчас законопроект, очень важный на самом деле, в плане тотального запрета продажи в России рецептурных препаратов без электронного рецепта. Это чтобы итогово убрать в цифровом уже виде ситуации, когда такие лекарства, как ни крути, без рецепта продавать могут. В Минздраве уточнили, что в итоге только привязка к электронному рецепту и к продаже через систему мониторинга движения лекарственных препаратов окончательно запретит на территории страны свободную продажу рецептурных лекарств, потому что сейчас, на самом деле, уже этот механизм отрабатывают, а раз заявили об этом, судя по всему, это все будет скоро принято. Вообще, по данному вопросу, уточнение следующее. Идет, на самом деле, завершение доработки текста уже готового законопроекта на эту тему. Далее, летом его обсудят с Думой и Советом Федерации, осенью будут принимать, ну и получается, что в итоге в новом году введут в России запрет на продажу рецептурных препаратов именно без электронного рецепта. Разработчики приложения РЖД пассажирам завершили модернизацию сервиса онлайн-табло. Ну, не по всей стране, но, тем не менее, очень масштабно. И теперь, говорят, на 160 с лишним ЖД вокзалах по стране есть уже доступ у пассажиров к самой актуальной информации о движении составов. То есть обновление на вот этих табло, которые мы с вами на вокзалах видим, идет теперь, ну, практически повсеместно уже таким образом, что может человек заранее получить всю необходимую информацию о своей поездке. О номере пути, о платформе, о нумерации вагонов, главное, о времени отправления и всех изменениях. И это все непосредственно. Или в приложении в смартфоне, то есть прям буквально под рукой, ну или как вариант уже на онлайн-табло уже до вокзала. Кроме того, это приложение РЖД пассажиров для смартфонов на платформе Android, это очень важное уточнение, теперь еще и направляет пользователям уведомления, если билеты были оформлены через этот сервис, за час и за полчаса, то, что называется, контрольно, до отправления поезда именно по расписанию. Вообще расписание — это, конечно, что-то системное, нормальное и общепринятое для всех. И вот такое системное, нормальное и общепринятое для шведов в Швеции почему-то решили отменить. Вот даже не знаю, как они на свои же покусились. И сейчас, в общем-то, будет новость из нашей непостоянной рубрики «Дожили». Это о том, что парламент Швеции почему-то принял закон, который впервые в этой стране запретит браки между двоюродными братьями и сестрами. И даже между другими близкими родственниками. Это для шведов может показаться удивительным. Но их же парламент почему-то впервые в истории решил, что надо начать противодействовать всем формам давления, связанным с понятием «честь». Это формулировка из того, почему они вообще это сделали. Ужас-то какой. Но шведам по закону теперь официально запретят жениться друг на друге, не только кузенам, но и всем, кто в прямом родстве с братьями и сестрами друг друга. И даже между сводными братьями и сестрами. Этот скандинавский ужас, ломающий их устои, начнет действовать с июля. И даже непонятно, как этот новый закон, до которого каким-то дивным образом у законодателей шведских руки дошли, за него проголосовали все парламентарии Швеции единогласно. Давайте от себя добавлю, наконец-то, хоть что-то. Так, глядишь, они там покусятся на легендарное понятие «шведская семья».
0: Нет, просто кто-то прочел учебник генетики, приходит, говорит, ребят, вы представляете, а близким-то родственникам, оказывается, нельзя. Все говорят, вы что, запретите, все, запретите, молотком такими, тук.
2: Дмитрий Пименов и Светлана Молодцова.
0: С добрым утром, всех-всех-всех. Четверг, 28 мая на календаре. Продолжаем утро на Семи Холмах. В этом часе много любимой музыки. Разумеется, в этом часе мы сыграем нашу суперигру «Майкл». И кто-то из вас заберет два билета на фильм «Майкл». Здесь нет частых повторений, потому что «Майкл» — это Майкл Джексон, понимаете. Заявки на игру оставляйте прямо сейчас на сайте radio7.ru. Кликайте на конверт в правом верхнем углу экрана.
3: С добрым утром. Ну и, конечно, прямо сейчас заходите в наши соцсети. Находите минутку. Мы сегодня обсуждаем брюнеток, но не мы стали инициаторами этого процесса. Наталья из Ставрополя на сегодня 4.

Да, тема от слушателя. Mm-hmm. И Наталья Ставрополя написала, мол, день брюнеток отмечает весь мир, давайте тоже его отметим. Ищем, разыскиваем, да, наших брюнеток в чатах. Ну, девчонки, выкладывайте фотографии, мы на вас посмотрим, конечно, лайки поставим. Рассказывайте, кто ваша любимая брюнетка и есть ли у брюнеток, ну, я сейчас про стереотипы, да, какие-то отличительные особенности характера. Вот так.

0: Best Life, I Lay My Love on You на Радио 7 на Семи Холмах. Но мы сегодня всю любовь посвящаем брюнеткам. У них сегодня день международный. Об этом мы узнали только вот от нашей слушницы из Ставрополя. Как-то могли пропустить этот праздник. Тем не менее, поздравляем, отмечаем, вспоминаем лучших.
1: Прежде чем озвучивать сообщение, господа, хочу к вам обратиться. Мы тут с Денисом Лизиным сейчас озадачились вопросом, а действительно ли брюнетки умнее блондинок? Ну, бытует такое мнение, и вот прям есть такой стереотип или не стереотип. Я обязательно найду данные, докопаюсь до истины. Но я вас хочу спросить, господа, ну вот если опираться на ваш опыт общения в жизни, действительно ли брюнетки умнее блондинок?
2: Нет.
1: Дим, у тебя как?
2: Нет.
1: Нет?
2: Нет.
1: Нет. Ну, то есть на равных примерно. Или блондинки вот в общей массе свои умнее?
2: Рыжие были очень умные.
1: Ух ты.
2: Знакомые.
1: Красивые?
2: Зачем я добавил знакомые?
1: Ладно, сообщение, да. Юля пишет. Доброе утро. Самая любимая брюнетка – это моя дочь. Уж она точно перепробовала все цвета и оттенки волос. Родилась шатенка. Впервые в 9 классе прикрасилась в блондинку. После этого оказалась рыженькой. Ну, а теперь успокоилась на черном цвете волос. Но то ли еще будет.
0: Вы знаете, очень многие отмечают сегодня и говорят, что эталон брюнетки – это Моника Белуччи. Вот Татьяна Губина ВКонтакте тоже пишет. Знаете, я, конечно, пишет, она «люблю рыжих», но если мы говорим об эталонах, то это Моника Белуччи. На мой взгляд, Моника, знаете, холодновато. Если мы говорим о киношных
1: брюнетках... Моника холодновато.
0: Да, Моника холодновато. А давай сравним ее с Сальмой Хайек.
1: Да. Татьяна пишет, в 12 лет прочитала «Унесенных ветром» и с тех пор любимая брюнетка Скарлетт О'Хара.
0: Ух ты,
1: да.
0: Классный пример.
1: С возрастом отношение к личности этой дамы поменялось. И далее в смайлах Татьяна изъясняется, ну типа с влюбленности, да, вот в персонаж и в саму героиню на, ну такое. Ну как описать вот этот смайлик, который вот, ну такое. Но красоткой ее считать не перестала.
0: Послушайте, если мы говорим именно об актрисе Вивьен Ли, да, она восхитительная. Здесь даже добавить нечего.
1: Потрясающе.
0: Ну и Лилия Алешина решила пооригинальничать. Говорят, а что это вы сразу о брюнетках? Давайте брюнета добавим. Эдди Мерфи. Особенный, харизматичный и очень прикольный. Знаете, особенный харизматичный брюнет – это Майкл Джексон. И билеты на фильм «Майкл» мы разыграем уже через пару минут. Готовьтесь. Утро на
3: семи холмах. Дмитрий Пименов и Светлана Молодцова.

0: Смотрите, какой чудесный австралийский дуэт. Это Джейсон Донован и Кайли Миноук, наша сегодняшняя именинница. Да, на Радио 7 на Семи Холмах. Мы ее еще раз поздравляем. А вот поздравим ли мы Илью с выигрышем в игре «Майкл»? Сейчас узнаем.
1: Радио 7. «Майкл».
2: Ну вот как «Майкл», можно и сказать «Илья». Доброе утро! Ух ты!
3: Доброе утро!
0: Приветствуем вас!
2: Да, вот с таким настроением и нужно играть. Мне кажется, вот когда с таким настроением в эфир выходишь, тогда точно абсолютно выиграешь. Как у вас со знаниями биографии Майкла и его песен?
3: Ну, знаете, я, можно сказать, с детства обожаю этого гениального танцора-певца. Поэтому я всегда старался подражать, даже, можно сказать.
0: То есть вы сейчас просто за билетами его звоните? Да,
3: движением.
0: Стоп, движением. Лунную походочку можете?

0: так всю жизнь не давалось. А так. Сейчас уже более-менее справляюсь.
1: Илья, смотрите, какой у нас с вами план. Вы сейчас выигрываете, мы все вместе же идем в кино, и когда будет, собственно, минут 5 до так. уже старта фильма,
2: познакомимся,
1: да,
2: и вы нам покажете лунный поход. Давай, согласны?
1: Договорились?
0: Хорошо. Смогу, постараюсь, да, сделать все возможное.
2: Итак, для вас сейчас вопрос, как для фаната, несложный. Отвечайте на него, забирайте 2 билета на фильм «Майкл». Поехали.
1: История этого творческого союза началась со звонка на Рождество. Майкл давно восхищался этим артистом и мечтал записать с ним песню. Вскоре музыканты встретились в Англии, записали композицию о противоречивых чувствах юноши, который обращается к любимой то с мольбой, то с обвинениями. К сожалению, дружба артистов разрушилась в 85-м году, когда Майкл Джексон купил песни того самого артиста, перебив на аукционе его цену. Как звали артиста, который сотрудничал с Майклом Джексоном, и о какой песне идет речь?
2: Илья?
0: Конечно, это Пол Маккартни. Сэр Пол Маккартни. А песня, которая была записана вместе с Майклом Джексоном, это «Girl is Mine» либо «Say, say, say». Вот, точно,
2: это «Say, say, say». Илья!
1: Браво!
2: Мне кажется, у нас более исчерпывающего ответа не было за всю историю игры. Вам аплодисменты и вам билеты!
1: Вы получаете 2 приглашения на долгожданный фильм о короле поп-музыки «Майкл».
0: Вау!
1: Круто!

0: факты о фильме, который побил все кассовые рекорды уже. Ну и, конечно, лучшие хиты короля поп-музыки только на Радио 7.
1: Так, ну и что хотелось бы сказать о фактах? Вот режиссер фильма, Майкл, естественно, Антуан Фукуа, решил пойти по пути абсолютной, абсолютной исторической достоверности. Один из ярких тому примеров — реконструкция легендарного клипа «Триллер». Съемочная группа не стала строить декорации в павильоне, а приехала на тот самый пустырь на Union Pacific Avenue, где в 83-м году Джексон снимал свое видео. Массовку гримировали часами, а исполнитель главной роли сказал, что танцы от заката до рассвета в той легендарной локации стали для него самым невероятным погружением в образ короля поп-музыки.
0: Ну и теперь вы знаете, на какую сцену в фильме обратить отдельное внимание. Мы Илью еще раз поздравляем. Ну и действительно, через мгновение для вас на Радио 7 Пол Маккартни и Майкл Джексон. Say, say, say.
2: Радио 7. Майкл.

Майкл Джексон, Пол Маккартни, Say, Say, Say. Друзья, завтра примерно в это же время мы сыграем снова, и кто-то из вас заберет еще два билета на фильм «Майкл». Что впереди на «Радио 7»? В ближайшие минуты для нас поет Шер, а Владимир Пахомов с рубрикой «Говорим правильно» уже минут так через 20. 8:20, кстати, в столице. С добрым утром!

Cher, ее The Music's No Good Without You на Радио 7 на Семи Холмах. Дальше, как всегда, больше, только лучшая и любимая музыка. И совсем скоро с нами команда Alphaville.

0: и просто главный хит английского певца по имени Seal, Crazy, через мгновение. Восемь двадцать восемь, столица. С добрым утром. Через мгновение новости с Денисом Лизиным.
1: Всем доброе утро. Минздрав готовит законопроект, очень важный, по запрету продажи рецептурных препаратов в России без электронного рецепта. Это чтобы окончательно убрать ситуации, когда такие лекарства без рецепта продают. В Минздраве уточнили, что в итоге только привязка к электронному рецепту и к продаже через систему мониторинга движения лекарственных препаратов окончательно запретит свободную продажу рецептурных лекарств в России. Поэтому, собственно, уже отрабатывают этот механизм. По данному вопросу идет завершение, в принципе, если говорить конкретно, доработки текста уже готового законопроекта. Далее летом его обсудят с Думой и Советом Федерации, осенью будут принимать. Ну и в итоге в новом году введут запрет на продажу рецептурных препаратов без рецепта в электронном виде. Начали действовать обновления в сфере дорожного движения, это уже произошло, по теме запуска рейтинга автошкол и критериев оценки эффективности обучения будущих водителей. Это все заработало с сегодняшнего дня, это все инициатива МВД. В итоге ГАИ теперь начинает оценивать автошколы по двум главным критериям. Это результаты сдачи экзаменов, в том числе количество сдавших с первой попытки, и статистика ДТП с участием учеников конкретной автошколы. Это будут учитывать в течение 2 лет после получения человеком прав. Рейтинг автошкол при этом начнут размещать в свободном доступе в Рунете и ежегодно обновлять не позднее середины февраля. Таким образом, первый список лучших учебных заведений для будущих водителей в стране может появиться грядущей зимой в начале следующего года. Разработчики приложения РЖД пассажирам объявили, что завершена модернизация этого сервиса по онлайн-табло. Теперь более чем на 160

0: То есть обновление идет таким образом, что пассажиры могут прямо на вокзалах заранее получать необходимую информацию о поездке своей, о номере пути, о платформе, о нумерации вагонов, о времени отправления и так далее. И все это непосредственно в приложении, во-первых, то, что называется в смартфоне под рукой, ну или как вариант на онлайн-табло по вокзалам. Кроме того, приложение РЖД пассажирам для смартфонов на платформе Android, это важное уточнение, теперь еще направляет пользователям, если билеты были оформлены через этот сервис, за час и за полчаса до отправления важное уведомление.
1: Радио 7.

0: длинные.
1: Ну ладно, спишем, да, на их темперамент. Хотя вы знаете, да, что климатически Канада очень близка к России. Я почему опять же тоже взял эту новость старость десятилетней давности. Ладно, сейчас, если вы, например, там со своим супругой и супругой, ну обсудите, нормально это или ненормально. С другой стороны, здесь получает козырь тот человек, который говорит: ага, а я тебе говорила, что это много.
0: Обязательно в женском ключе говорила?
1: Песня хорошая, прямо сейчас.

0: Keane и Somewhere Only We Know на Радио 7 на Семи Холмах. Друзья, впереди новый час, где мы непременно будем слушать только лучшую музыку, а еще сыграем в поисковую строку, и вы заберете отличный приз. Да, вас ждут два приглашения на фильм «Убить Билла. Кровавое дело» целиком, то есть ту самую культовую сагу Квентина Тарантино в объединенной версии, а пока с 3 июня в кинотеатре «Москино Космос». Представьте себе, билеты будут вашими. Заходите на сайт radio7.ru, кликайте на конверт, заполняйте форму, отправляйте нам. Вы обязательно выиграете. До конца этого часа на Радио 7 танцевальная коллекция. 8.51 в столице. С добрым утром.
1: Реклама.
2: Согласны ли вы любить друг друга в горе и в радости?
3: Столько условий.
4: Открыть вклад в Тбанке просто и понятно. Никаких сложных условий. Открой непополняемый вклад на 5 месяцев с доходностью 14% годовых. Тбанк. Он такой один.
5: Доходность для вклада от 50 тысяч рублей с капитализацией процентов при ставке 13,69% годовых. АО Тбанк. Подробнее на tbank.ru.
6: Все сложится с новым кроссовером Тенет Т4Л. Одно верное решение и летние планы готовы. От будничных маршрутов до семейных поездок за город. Просторный салон, увеличенный багажник, надежный и экономичный двигатель.

0: Время поддержки. Совкомбанк дарит специальные условия для индивидуальных предпринимателей и юридических лиц. Счет для бизнеса за 0 рублей до конца года, а еще бесплатные переводы до 2 миллионов рублей и безлимитные платежи. Совкомбанк. Поддержим ваше дело. Акция ко дню предпринимателя. Условия действительны при открытии счета и присоединении к акции с 12 мая по 31 июля 2026 года. Не является офертой. Акции не суммируются. Подробности на совкомбанк.ру. ПАО «Совкомбанк». Генеральная лицензия 963-0+.
1: В конце каждого часа. Танцевальная коллекция. Радио 7.

0: Москве 9 часов утра. Новости, Денис Лизин, братья-близнецы, доброе утро.
1: Да, примерно так, Дима, привет, Света, привет, доброе утро всем. Начали с этого дня действовать обновления, важные в сфере дорожного движения у нас в стране. Это касается темы запуска рейтинга автошкол и критериев оценки эффективности, в принципе, обучения будущих водителей по регионам. Все это разработала МВД, инициатива оттуда. В итоге на перспективу ГАИ теперь начинает оценивать все автошколы по двум ключевым критериям. Это результаты сдачи гражданами автоэкзаменов, в том числе количество сдавших их с первой попытки, вот на это будут обращать внимание, и статистика потом ДТП с участием учеников конкретной автошколы, это будут учитывать в течение 2 лет после получения гражданами прав. Рейтинг автошкол, при этом тоже важно, начнут размещать в свободном доступе в Рунете, ежегодно будут обновлять не позднее середины февраля, ну и получается таким образом первый видимый всем список лучших учебных автозаведений для будущих водителей может появиться ближайшей зимой в начале следующего года. Уже через месяц примерно между Россией и Танзанией, это Восточная Африка, будут запускать прямые авиарейсы, обслуживанием которых займется компания Air Tanzania. Сообщается, что Росавиация наша получила официальную заявку от национального авиаперевозчика Танзании и в ответ разрешение на полеты уже в адрес этой авиакомпании направили. Предварительно все стартует в самом начале июля. Рейсы из России в Танзанию будут выполняться, анонсируют 3 раза в неделю, но и к слову, согласно информации туроператоров на эту весну, среди самых популярных у россиян африканских стран это как раз Танзания и Египет, которые привлекают туристов пляжным отдыхом. Ну и дальше идут еще Тунис, Марокко, Кения и ЮАР. И продолжая тему путешествий, как же не включить в этот выпуск новости из нашей непостоянной рубрики «И Сережи тоже». Это о том, что накануне был первый же выход в открытие.

Сергей Микаев. Они установили на внешней стороне одного из модулей аппаратуру для изучения солнечных вспышек. Вот теперь мы о них будем знать все. И также провели эксперимент по выращиванию полупроводниковых кристаллов в условиях невесомости. Это какая-то высшая наука. Все так сложно, все так тонко, но все равно...

0: Астронавт Сергей Куть-Сверчков во время выхода в открытый космос показал всем табличку с надписью «Мама, я надел шапку». Шутка зашла всем, а маме явно стало спокойнее за сына.
1: Ну и в перчатках опять же было.
0: Абсолютно.
1: Сапожки теплые, куртка застегнута.
2: Мамина зойка.
1: Чудесная новость, спасибо.
3: Дмитрий Пименов и Светлана Молодцова.
1: Добрым утром всех-всех-всех. Среда.
4: Какая среда? Четверг.
2: Да не пугай так, пожалуйста.
1: Наконец-то я оговорился в меньшую сторону. 28 мая на календаре, друзья. Мы с вами в новом часе, где и послушаем музыку, и сыграем в поисковую строку, и кто-то из вас выиграет билеты в кино. Ну и, разумеется, продолжим тему этого утра, тему от слушателей. Вы, кстати, тоже можете свою тему предложить на следующий четверг. Либо Свете напишите в личку, либо мне, либо просто отметьте нас в общем чате и вот напишите, о чем бы вы хотели поговорить.
2: Да, доброе утро. Сегодня мы говорим о теме, которую предложила нам слушательница из Ставрополя. Зовут ее Наталья. Наталья брюнетка. И мимо Всемирного дня брюнеток Наталья не прошла. И говорит, а давайте-ка обсудим брюнеток, а может быть еще и брюнетов. А то что это? Мы вот так однобоко в эту сторону-то смотрим. В общем, какие есть стереотипы? Какие брюнетки вас окружают? Каких брюнеток вы любите? А может кто-то из артистов понравится больше всего? И цвет волос темный.

0: Джоан Осборн на радио 7 на Семи Холмах. Тоже, кстати, достоверно неизвестно, блондинка или брюнетка, потому что вот эти кудри светлые, ну, мало ли, какими они были в детстве, правда, мы так и не узнаем. Говорим о брюнетках целое утро. Автору лучшего комментария, как уже и говорили, в финале «Утро на Семи Холмах» вручим приз, но пока очередные комментарии.
1: Чтобы светловолосым девушкам сегодня не было обидно, на всякий случай напомню, что 31 мая, то есть это воскресенье, отмечается.

0: Как красиво.
1: Хорошо. Так, знаете, немножко разбавили атмосферу. Да,
0: да, Надежда пишет. Подруга блондинка отучилась на инженера. В процессе работы начала совмещать должность инженера с должностью экономиста. Прошла 100-500 курсов повышения и стала в итоге главным экономистом. Потом пошла, отучилась на MBA и теперь метит финдиры. Ну, финдиректоры. А вообще стереотип с блондинками искусственный и создан накрашенными девчонками, которые, ну, вот предпочли быть, предпочли вот такое амплуа нести в массы.
1: Добавьте нам все-таки еще брюнеток в чат. Хорошо, мы же их сегодня
0: посмотреть,
1: поздравляем. Мы их,
0: да,
1: их праздник отмечаем. И тем не менее, билеты в кино, где в главной роли блондинка Ума Турман, разыграем уже через пару минут в поисковой строке.
2: Дмитрий Пименов и Светлана

0: лучше, как вы думаете?
1: Ой, это такой сложный выбор.
0: Я об этом
1: Николь
0: и говорю.
1: Кидман тоже мне очень симпатично. Я думаю, что они, каждая занимает свое место.
0: В наших сердцах надо было добавить.
1: Я не смогу выбрать.
0: Вот здесь, знаете ли, придется выбирать сейчас, в голове крутить варианты вопросов и один из них выбрать, чтобы он был точным. Мы играем с вами в поисковую строку. Сейчас Света для... Как тяжело вздохнули вы. Света для вас сейчас озвучит три продолжения одного популярного поискового запроса, связанного с нашей сегодняшней темой.
2: Так, вот, пересекается.
0: Да, и вам надо будет определить, с какого вопроса все эти три запроса начинались. Он один, объединяет все три. Поехали.
1: Хорошо.
2: Провода, фаза, а какой ноль? Получится, если смешать красный с зеленым, волос подходит голубым глазам. Легко.
1: Просто. Какой цвет?
0: Ну, конечно, какой цвет?
2: Все, да. Все, вот и прекрасно, вот и сыграли. Ох, это было прям... Молниеносно.
1: Ой, я счастлива.
0: Красиво как-то прямо получилось все. Мы вас поздравляем.
2: Да, вы получаете...
1: И вопрос красивый. Да.
2: Да, вы получаете два приглашения на фильм «Убить Билла. Кровавое дело целиком».
1: Ура!
2: Культовую сагу Квентина Тарантино в объединенной версии. Картину мы все сможем увидеть 3 июня в кинотеатре «Москино Космос». Любите, да, «Убить Билла», Ирин?
1: Да, я поклонница прям вот...
0: Двояко прозвучало,
1: очень,
0: любите.
1: Очень хотелось.
2: Да, такое предложение у меня построилось.

Да, дуэт действительно великолепный. Сьюзи Кватро и Крис Норман, Stumbling In на Радио 7 на Семи Холмах. Далее у нас сольные исполнители. Ну вот, например, через пару минут Эд Ширен и, разумеется, Shape of You. Ну и Татьяна Баранова с рубрикой «Хорошие манеры». В российской столице 9 часов 20 минут. Продолжается «Самое доброе утро на Семи Холмах».

0: Через пару минут Crash and Burn от Savage Garden. В российской столице. Это самое доброе утро на Семи Холмах. Через мгновение новости с Денисом Лизиным.
1: Всем доброе утро. Минздрав готовит законопроект, очень важный, по запрету продажи рецептурных препаратов в России без электронного рецепта. Это чтобы окончательно убрать ситуации, когда такие лекарства без рецепта продают. В Минздраве уточнили, что в итоге только привязка к электронному рецепту и к продаже через систему мониторинга движения лекарственных препаратов окончательно запретит свободную продажу рецептурных лекарств в России. Поэтому, собственно, уже отрабатывают этот механизм. По данному вопросу идет завершение, в принципе, если говорить конкретно, доработки текста уже готового законопроекта. Далее летом его обсудят с Думой и Советом Федерации, осенью будут принимать. Ну и в итоге в новом году введут запрет на продажу рецептурных препаратов без рецепта в электронном виде. Начали действовать обновления в сфере дорожного движения. Это уже произошло по теме запуска рейтинга автошкол и критериев оценки эффективности обучения будущих водителей. Это все заработало с сегодняшнего дня. Это все инициатива МВД. В итоге ГАИ теперь начинает оценивать автошколы по двум главным критериям. Это результаты сдачи экзаменов, в том числе количество сдавших с первой попытки, и статистика ДТП с участием учеников конкретной автошколы. Это будут учитывать в течение 2 лет после получения человеком прав. Рейтинг автошкол при этом начнут размещать в свободном доступе в Рунете и ежегодно обновлять не позднее середины февраля. Таким образом, первый список лучших учебных заведений для будущих водителей в стране может появиться грядущей зимой в начале следующего года. Разработчики приложения РЖД пассажирам объявили, что завершена модернизация этого сервиса по онлайн-табло. Теперь более чем на 160 ЖД-вокзалах страны есть доступ к самой актуальной информации о движении поездов, которая постоянно обновляется. То есть обновление идет таким образом, что пассажиры могут прямо на вокзалах заранее получать необходимую информацию о поездке своей, о номере пути, о платформе, о нумерации вагонов, о времени отправления и так далее. И все это непосредственно в приложении, во-первых, то, что называется в смартфоне под рукой, ну или как вариант на онлайн-табло по вокзалам. Кроме того, приложение РЖД пассажирам для смартфонов на платформе Android, это важное уточнение, теперь еще направляет пользователям, если билеты были оформлены через этот сервис, за час и за полчаса до отправления важное уведомление.
2: Радио 7.

0: медийных персон, которые разноображивают свой классический строгий деловой костюм теми самыми веселыми носками. И это тоже становится вариантом нормы, но как тренд. И тут тоже надо понимать, в рамках чего этот вопрос задается. Если мы говорим о том, чтобы это было модно, современно и актуально, то, наверное, в целом скорее да, чем нет. Но если это, например, в рамках какого-то строгого делового дресс-кода консервативного происходит, я бы предложила задуматься. Потому что есть понятие еще и уместности. Все зависит от контекста конкретной встречи. Если она такая суровая, деловая, строгая, все пришли в классической одежде, то тут большой вопрос, нужно ли было это делать и как какое впечатление мы произвели и добились ли мы того эффекта, на который мы рассчитывали. Поэтому, если мы знаем, что на каком-то мероприятии объявлен строгий, серьезный дресс-код и не ожидается, что кто-то будет сильно креативить и прямо идти поперек тем правилам, которые заявлены, то, конечно, наверное, ну, я бы предложила придерживаться нормы и правил на этом событии. Но если можно проявить индивидуальность, креативность, и это будет еще и поощряться и другими участниками, и организаторами, и будет способствовать нашему самовыражению, то, собственно, почему бы и нет.
1: Почему бы и да. Свои вопросы Татьяне Барановой вы можете адресовать на сайте radio7.ru.
2: Радио 7.

0: Шикарно.
1: Да. Но, однако, триумфаторами вечера стали другие исполнители. Главные награды в категориях «Запись года» и «Песня года» получил итальянец Доменико Модуньо с бессмертным уже теперь хитом «Нель Блю Ди Пинта Ди Блю».
2: Сейчас можно я чуть-чуть подведу?
1: Ну-ка.
2: Для меня это открытие сегодня. То есть я не знал. Я действительно думал, что та самая песня «Gypsy Kings» — это оригинал. Я не знал, что это кавер. А вот оригинал. Вы только... Я надеюсь, у вас тоже сегодня будет открытие.

0: вот отличие и...
1: Nel blu, dipinto di blu. Felice di stare lassù.
0: Чудесно.
2: Потрясающе, да. Ну и, конечно же, нужно сказать об абсолютных рекордсменах премии. Пойду снизу вверх. На третьем месте у нас находится Чик Кори и Куинси Джонс по 28 премий у каждого.
0: Но здесь вы понимаете, да, мы не только о вокалистах говорим, потому что тот же Куинси Джонс — это продюсер Майкла Джексона. То есть он

0: Cat's Eye и Габриэла на Радио 7 на Семи Холмах. Ну что, Габриэла, Анастасия, Светлана, Николай, Викторы, что ждет нас с вами сегодня? Давайте узнаем завтра прогноза.
1: Радио 7. Гороскоп.
2: Знаки огня. Кто-то поделится с вами секретом, который не является по-настоящему конфиденциальным. Овны, львы и стрельцы, сохраняйте деликатность, но не придавайте информации избыточного веса.
0: Знаки земли. Вас попросят выступить таким адвокатом дьявола в обсуждении. Тельцы, девы и козероги. Даже если позиция вам чужда, попробуйте аргументировать ее убедительно, и это повлияет на отношение к вам в долгосрочной перспективе.
2: Знаком воздуха предстоит работать с данными, которые постоянно меняются. Близнецы, весы и водолеи, фиксируйте ключевые точки, но не стремитесь к окончательной версии, она придет к вам позже.
0: Знаки воды. Вы обнаружите пробел в информации, от которой зависит важное решение. Раки, скорпионы и рыбы. Не торопитесь заполнять пустоту первым попавшимся вариантом. Лучше отложить вынесение вердикта и изучить проблему подробнее.
1: Утро на семи холмах. Реклама.
3: Ура, премия!
4: И мне пришла.
3: И мне.
5: ВТБ платит премию. Плюс 50 тысяч рублей к вашей зарплате. И так каждый месяц. Переводите ЗП в ВТБ и участвуйте в акции. Коллеги, срочно. Задача – выиграть.
4: О, да.
6: Предложение для зарплатных клиентов владельцев карт ВТБ. Срок участия в акции с 05.05.2026 по 31.10.2026. Подробности об организаторе акции, правилах, количестве призов, сроках, месте и порядке их получения на сайте vtb.ru. Банк ВТБ ПАО. Генеральная лицензия Банка России номер 1000.
7: Менопауза – не повод ставить жизнь на паузу. Менсе – негормональная поддержка в период менопаузы. Бета-аланин и триптофан для поддержания терморегуляции, сна и настроения. Менсе! Фитоэстрогены способствуют уменьшению гормонального дисбаланса. По две капсулы в день на протяжении 3 месяцев.

несколько, опять же, очень важных экономических событий. Политологи, экономисты, эксперты в том числе отмечают, что будут ускорять реализацию логистических проектов, включая ключевой – это транспортный коридор под названием «Север-Юг». Если из конкретики, Казахстан и Россия готовят создание единого оператора по этому маршруту, синхронно снимают вообще все административные барьеры для грузов, создают сквозной сервис перевозок с выходом на Туркменистан и на Иран. Ну и, как сообщили в Минтранспорта по всему этому поводу, прежде всего это будет экономить теперь деньги и сокращать время транспортировки. Перевозчики таким образом получат буквально единый проездной на весь путь, чтобы больше не стоять на границах и не платить отдельно каждой стране за транзит товаров. Две трети таксопарков в России сообщили в преддверии лета о дефиците водителей. Это не перспектива на самом деле, это итоги опроса от Национального совета такси, а проводили опрос среди 100 ключевых таксокомпаний по всем регионам. И вот одна из самых главных причин, что любопытно, дефицита таксоводителей, это требование закона о локализации машин в стране. То есть, поскольку таксопарки имеют теперь возможность использовать автомобили только из этого списка от Минпромторга, по факту, сами водители неохотно берут в аренду машины из этого перечня, потому что, говорят, некоторые из них буквально сочетают низкое качество и высокую стоимость при покупке и потом при обслуживании.

0: обслуживанием. Поэтому Национальный совет такси предлагает властям в целом и Минпромторгу в частности. Давайте поменяем подход к дальнейшему обновлению списка разрешенных авто, чтобы все-таки в основе была обратная связь от таксопарков по реальной эксплуатации машин для такси, по их надежности, по ресурсу пробега и по отзывам водителей. И тему поездок давайте еще продлим такой предлетней новостью из Санкт-Петербурга, одного из самых популярных туристических направлений у нас в стране. Вот всем известное транспортное приложение от Яндекса именно на территории Питера теперь выглядит иначе, по-питерски. Там добавили аренду катеров для прогулок по каналам и по рекам. Такие вот покатушки на воде могут теперь для вас длиться от 1 до 4 часов. Доступно уже несколько десятков катеров, как говорится, в одном месте в смартфоне под рукой. И анонсируют, что уже в начале лета этих катеров будет далеко за сотню. Ну, вообще всеми катерами управляют, что важно. Капитаны с правами и лицензией, то есть для пользователей все, как говорится, уже проверили. Можно выбрать дату, время, диапазон с 10 утра до 11 вечера и точный маршрут при этом перед вашей поездкой по питерской воде сам капитан составит, учтя все ваши пожелания. Ну и последнее, наверное, наставление. Давайте еще озвучим для всех, кто в Санкт-Петербурге захочет этим новым сервисом воспользоваться. Арендовать летом можно будет катера вместимостью до 5 человек, до 7, до 9. А раскошелиться за это удовольствие придется минимум на 9000 рублей.
1: Так, ну ждем дальше. Водные электросамокаты. Как вам предложение?
2: О, нет!

0: С добрым утром, друзья. Еще час мы вместе. Как всегда, будем слушать музыку, продолжим обсуждение нашей темы, темы от слушателя, как всегда, по четвергам. И в следующий четверг мы можем взять вашу тему. Вот как бы, что бы вы хотели, чтобы мы обсудили в эфире на всю страну, пожалуйста, предлагайте. Хотите Свете в личку напишите, хотите мне, хотите просто в общем чате. Оставьте сообщение, мы увидим.
1: Вот Наталья из Ставрополя написала нам. Будучи брюнеткой, она не смогла пропустить сегодняшний Всемирный день брюнеток. И, собственно, согласно ее предложению,

0: и брюнеток. Это прекрасно. Забыли. Деми Мур забыли. Меган Фокс забыли. Ирину Шейк. Это то, что вот Google выдает, если вот просто вбить и сказать «самые красивые брюнетки в мире». Ну, потрясающе, что мы не забыли. Это же хорошо.
1: Асия пишет. Сегодня много перечислили кого из брюнеток, но... Еву Грин, почему никто не вспомнил? У нее абсолютно магическая брюнетская внешность, которая завораживает.
0: Кстати,
1: Соглашусь.
0: Да, с днем брюнеток! Мы прекрасны, пишет Ольга. И в целом все женщины, вне зависимости от цвета волос, прекрасны. Моника Белуччи, восторг на все времена.
1: Все-таки Моника побеждает. Сегодня сколько было упоминаний, мы спрашиваем, кто первый, кто приходит на ум, сразу Моника Белуччи. Елена пишет, конечно, есть и блондинки, и брюнетки, и рыжие, и мы все, как женщины, постоянно экспериментируем со своей внешностью. И давайте, пишет она, скажем честно, одни из самых известных блондинок Мэрилин Монро и Мадонна от рождения все-таки брюнетки. И я, например, брюнетка, но последние 3 года блондинка. Хорошо, Елена, отличный комментарий.
0: Доброе утро, я брюнетка с голубыми глазами. Когда-то в школе на уроке биологии учитель сказала, что брюнетки с голубыми глазами или блондинки с карими — это неправильно, это мутации. Должно быть, ну, по правилам, брюнетки с карими, а блондинки с голубыми. Вот теперь живу сознанием того, что я мутант. Класс.
1: Хорошее слово.
0: Такой вывод.
1: От Елены очень умная такая история про Одри Хепберн. И она говорит, было много информации о том, как именно она стала популярной. В общем, она взлетела только после того, как сменила образ блондинки на брюнетку. Она от рождения блондинка, и вот она стала брюнеткой, и тогда вот тот самый образ сложился, и она стала абсолютно узнаваемой, и пишет, поэтому женщины знают, что свою жизнь изменить на 180 градусов возможно просто сменой цвета волос.
0: Ирина добавляет, а вот чарующие миндалевидные глаза есть только у брюнеток?
1: А у блондинок нет?
0: Ну, вот такие, чтобы они миндалевидные, вот такие красивые.
1: Вообще,
0: восточные,
1: мужчине сложно... А, все, я понял.
0: Ну,
1: хорошо.
0: Восточный, восточный разрез глаз такой.
1: Понятно. Ну, опять же, люди заходят, знаете, с такими понятными словами. У брюнеток очень контрастное лицо из-за волос, брови темные, тоже красивые, ресницы густые. А если еще и губы красным накрасят, вам вы не добавили, то вообще конец тогда всем, да. Друзья, ждем ваши комментарии, продолжим их озвучивать минут так через 20 в наших соцсетях. Пишите, отмечайтесь, потому что уже через полчаса с небольшим мы будем подводить итоги. Автору лучшего комментария вручим очень приятный подарок. Ну а через пару минут Света расскажет, что уже пора смотреть в интернете.
2: Дмитрий Пименов и Светлана Молодцова.

0: очень известным. Казалось бы, вот все беды уже случились, но нет. Прошла новость о том, что этот маркетплейс официально превратился в рынок. Там появилась возможность торговаться.
1: А на картонке постоять можно и джинсы померить?
0: Ну, это когда ты придешь уже в пункт выдачи заказов, там, пожалуйста, можешь картонку принести или коробку. Да, да, да. Пока доступна вот эта вот история в отделе ресейл, но покупатели, правда, могут нажать кнопку «Предложить цену» и попытаться сбить стоимость товара вот прям как на радиорынке или просто на рынке.
1: Да.
0: И если продавец соглашается снизить цену, всем желающим приходит пуш-уведомление, и кто первый успел, тот и забрал товар. Представляете?
1: Это играться.
0: Вы представляете?
1: Вы еще больше теперь будете сидеть. Представляете, вы будете сидеть и ждать. Так, лодка резиновая подешевеет, ждем.
0: Конечно.
1: Так, я предложил. И все сидят, ждут. Так, да. Это вызов, да.
0: Так, еще один вызов, но тут уже дрожат наши семьи и хорошие отношения. Оказывается, тут ученые высказались, вообще и статисты высказались, мол, нейросеть определенная начала разрушать пары. Причем начала разрушать пары ревностью. В общем, когда партнер один ищет поддержку и общение у нейросети, второй часто воспринимает это как эмоциональную измену. А тут нужно учесть. Вот сейчас расскажем с Димой, если кто-то нейросетями не пользуется, все эти чаты, сики и так далее, там как, ну, не знаю, можно называть, нельзя называть в полную версию. Они же все тебя любят. Угу. Ты, когда им пишешь, они готовы тебя любыми
1: они
0: словами.
1: Они защищают тебя,
0: да.
1: И они говорят, что любое стороннее мнение — это неправда. Делай, как удобно тебе. Все, никого не... Это ты прав. Ты прав 100%. Все. То есть никогда он не скажет, ты одумайся, что ты несешь, остановись.
0: Это ну-ка. Лучшие психологи, да. Просто
1: иди,
0: лучшие.
1: Иди, извинись и не разрушай семью. Они говорят, так, бросай все, иди, ты достоин. Вот действительно, так и есть.
0: И вот на этом фоне действительно происходит конфликт уже внутри семьи, и пары начинают, ну, как-то, ну, не так себя вести, как могли бы без вот этих самых нейросетей. Что еще обсуждается в сети? У Jacquemus есть такой бренд, вышел очень-очень уютный кампейн.

0: Хуанес и Хадио Слепидо на радио 7 на Семи Холмах. Почти половина 11-го в столице, а мы снова в соцсети за вашими комментариями.
1: В соцсетях просто парад красавиц.

0: One Republic и Counting Stars на Радио 7 на Семи Холмах. Как обещали, мы с вами говорим о кино и расскажем, вот ради чего сегодня стоит дойти до кинотеатра. Не только сегодня, но и на этой неделе и грядущих выходных.
1: Радио 7. Синематека.
2: На экраны выходит анимационная и романтическая комедия «Чао». Нам предлагают заглянуть в будущее, где человечество вполне мирно уживается с русалками. Главный герой, обычный офисный работник Стефан, внезапно получает предложение руки и сердца от подводной принцессы Чао. Не успев опомниться, юноша оказывается связан узами брака, а необычная супруга вторгается в быт Стефана, переворачивая его с ног на голову.
0: Какая отличная сюжетная история. Ну а для тех, кто ищет именно мотивирующий историю. Комедия «Мечтать не вредно». Два закадычных неудачника, один из которых стоит за прилавком, а второй убирает терминал в аэропорту, решают изменить жизнь. Из общего у них только фанатичная любовь к баскетболу, поэтому они планируют стать самыми крутыми спортивными агентами. Без гроша в кармане, но со смекалкой и юмором герои пытаются пробить себе дорогу в мир баскетбола.
2: Ну и, конечно, главный релиз недели, который определенно соберет кассу, это байопик «Майкл». Картина без прикрас воссоздает биографию Майкла Джексона, обещают нам показать весь путь музыканта. От муштры в семейном бенде до безоговорочного всемирного признания фильм расскажет, какую цену артисту пришлось заплатить за статус короля поп-музыки.
1: «Синематека» на Радио 7.

0: Station Defeated на радио 7 на 7 холмах. 10.46 точное столичное. Друзья, пора подвести итоги этого утра.
1: Утро на 7 холмах.
2: Дмитрий Пименов и Светлана Молодцова.
3: Несколько минут назад задавали вопрос, а меняется ли характер, когда ты меняешь цвет волос? Вот девчонки пишут, конечно, меняется все. Много лет ходила блондинкой, в итоге пришла к рыжему, поменялось очень много всего. Подруга сказала, что теперь с меня спрос будет больше. Не обращала поначалу на это внимания, но...

0: лекарственных препаратов, окончательно запретит свободную продажу рецептурных лекарств. Поэтому сейчас уже отрабатывают этот механизм. Летом потом все обсудят с Думой и Советом Федерации. Осенью будут принимать новацию, но в итоге в новом году введут запрет на продажу всех рецептурных препаратов в России, если на это не будет электронного рецепта. Это были новости на Радио 7 на Семи Холмах. Далее отличная музыка на все времена. Всем хорошего дня.
1: Далее на Радио 7.

0: Завтра встречайте «Утро на семи холмах» с Дмитрием Пименовым и Светланой Молодцовой.
1: Ну все, неделя почти пролетела, с наступающей пятницей вас, и вот о чем мы поговорим завтра.
2: Смотрите, недавно прошли первые допинг-игры в США. Так вот, мы хотим у вас спросить, какая область вашей жизни требует прокачки?
1: Ну и, разумеется, самые прокачанные фанаты Майкла Джексона завтра выиграют два билета в нашей новой игре «Майкл». Два билета на показ фильма. Разумеется, также еще игры, еще гороскопы, синематека и лучшая и любимая музыка.
0: По будням с 7 до 11 только на Радио 7. Реклама.
3: Галя, у нас отмена!
4: Какая еще отмена?
3: День предпринимателя отменяется и объявляется неделя. Целая неделя предпринимателя от ВТБ. В честь этого мы полностью отменяем комиссию за эквайринг. Откройте счет для бизнеса и подключите бесплатный эквайринг на vtb.ru.
5: Акция для ИП и ЮЭЛ, срок с 18 мая по 30.

0: 107. 7 песен непрерывно.
1: Let me tell you.

Радио 7 теперь еще ближе. Радио Хаб. Новый бесплатный плеер в вашем Телеграм. Мировые хиты и любимые рубрики, не отрываясь от общения. Переходите в Телеграм-канал Радио 7, запускайте и слушайте.

0: На семи холмах с Дмитрием Пименовым и Светланой Молодцовой.
1: Ну все, неделя почти пролетела, с наступающей пятницей вас, и вот о чем мы поговорим завтра.
2: Смотрите, недавно прошли первые допинг-игры в США. Так вот, мы хотим у вас спросить, какая область вашей жизни требует прокачки?
1: Ну и, разумеется, самые прокачанные фанаты Майкла Джексона завтра выиграют два билета в нашей новой игре «Майкл». Два билета на показ фильма. Разумеется, также еще игры, еще гороскопы, синематека и лучшая и любимая музыка.
0: По будням с 7 до 11 только на Радио 7. Реклама.
3: Ну что, маршрут платежа проложили? Опять три юрисдикции, банки-мостики и нервы на комиссию?
4: Забудь. Теперь мы работаем через А7. Российская система международных расчетов. Собственная инфраструктура более чем в 100 странах. Эксперты в платежах за рубеж. Быстро, надежно, без границ. При участии ПАО «Банк ПСБ» услуги оказывают ООО А7, ООО А71 и ООО А7-агент. Более подробная информация на сайте а7.ру.
5: Скидка «Мания» «Фамилии». Совершайте покупки в мультибрендовых магазинах «Фамилия» и получайте дополнительные скидки. Больше стикеров – больше скидок. Размеры скидок и подробности акций уточняйте на сайте и в магазинах. Реклама. Рекламодатель ООО «Максима Групп». Город Москва, улица Красная, Песня, дом 24, этаж 7, помещение 1, кабинет 61.
6: Так, народ, я устал платить за кучу подписок.
7: Андрей Викторович, а как же CRM? Задачи, звонки, чаты?
6: Все отключаю. Экономим.
7: Может, перейдем на Bittrex 24? Там все комплектом.
6: Комплектом?
7: Да, больше 10 инструментов. Дешевле, чем по отдельности, и не нужно между собой интегрировать.
6: О, народ, регистрируемся в Bittrex'е.
8: Bittrex 24 помогает бизнесу работать. Подробности на Bittrex24.ru. 16+.
9: Ла-ла-ла-ла-ла-ла.
8: День предпринимателя – время поддержки. Совкомбанк дарит специальные условия для индивидуальных предпринимателей и юридических лиц. Счет для бизнеса за 0 рублей до конца года, а еще бесплатные переводы до 2 миллионов рублей и безлимитные платежи. Совкомбанк. Поддержим ваше дело.
10: Акция ко дню предпринимателя. Условия действительны при открытии счета и присоединении к акции с 12 мая по 31 июля 2026 года не является офертой. Акции не суммируются. Подробности на совкомбанк.ру. ПАО «Совкомбанк». Генеральная лицензия 963-0+.
0: В конце каждого часа танцевальная коллекция «Радио 7».

0: Майкла Джексона. В эти выходные факты о фильме, который побил все кассовые рекорды, и лучшие хиты короля поп-музыки. Только на Радио 7. Реклама.
1: Ура, премия!
2: И мне пришла.
1: И мне.
3: ВТБ платит премию. Плюс 50 тысяч рублей к вашей зарплате. И так каждый месяц. Переводите ЗП в ВТБ и участвуйте в акции. Коллеги, срочно. Задача — выиграть.
2: О, да.
4: Предложение для зарплатных клиентов, владельцев карт ВТБ. Срок участия в акции с 05.05.

ответьте на вопросы ведущих «Утро на семи холмах» и выиграйте приглашение на показ фильма «Майкл». Только на «Радио 7».

Далее на Радио 7. 7 песен непрерывно. Для перерыва на кофе. Когда нужна лучшая музыка? 7 песен непрерывно.

0: Препарат «Вертигохель» на основе природных компонентов может помочь справляться с внезапными и периодическими приступами головокружения различного происхождения. Таблетки для рассасывания всегда могут быть под рукой. Их не нужно запивать водой.
1: При головокружении «Вертигохель». Имеются противопоказания. Необходимо проконсультироваться со специалистом.
2: День предпринимателя – время поддержки. Совкомбанк дарит специальные условия для индивидуальных предпринимателей и юридических лиц. Счет для бизнеса за 0 рублей до конца года, а еще бесплатные переводы до 2 миллионов рублей и безлимитные платежи. Совкомбанк. Поддержим ваше дело.
3: Акция ко дню предпринимателя. Условия действительны при открытии счета и присоединении к акции с 12 мая по 31 июля 2026 года не является офертой. Акции не суммируются. Подробности на совкомбанк.ру. ПАО «Совкомбанк». Генеральная лицензия 963-0+.
4: В конце каждого часа. Танцевальная коллекция. Радио 7.

Далее на Радио 7. 7 песен непрерывно для приятной дороги. Когда нужна лучшая музыка? 7 песен непрерывно.

0: Хороший вечер требует правильной настройки. Без суеты, без лишних слов, только любимые хиты и вечер на семи холмах.
1: Привет! С вами Олег Машков, и ваш лучший вечер начинается прямо сейчас.
0: Каждый будний день с 5 до 9 вечера. Вечер на семи холмах. Только на радио 7. Реклама.
2: Галя, у нас отмена!
3: Какая еще отмена?
2: День предпринимателя отменяется и объявляется неделя. Целая неделя предпринимателя от ВТБ. В честь этого мы полностью отменяем комиссию за эквайринг. Откройте счет для бизнеса и подключите бесплатный эквайринг на vtb.ru.
4: Акция для ИП и ЮЭЛ, срок с 18 мая по 31 августа 2026. Скидка 100% на прием платежей по картам до 500 тысяч рублей в месяц. Количество терминалов до 5 штук. vtb.ru. Банк ВТБ по лицензии ЦБРФ номер 1000, реклама 0+.
5: Уже в кино.
6: Музыка и танцы, они всех объединяют.
5: От продюсера фильма «Богемская рапсодия».
6: Это универсальный язык.
5: Джафар Джексон в главном кинособытии года. Майкл. Уже в кино. Категория 18+.
7: Ну что, маршрут платежа проложили? Опять три юрисдикции, банки-мостики и нервы на комиссию?
8: Забудь! Теперь мы работаем через А7. Российская система международных расчетов. Собственная инфраструктура более чем в 100 странах. Эксперты в платежах за рубеж. Быстро, надежно, без границ. При участии ПАО «Банк ПСБ» услуги оказывают ООО «А7», ООО «А71» и ООО «А7-агент». Более подробная информация на сайте а7.ру.
0: В конце каждого часа танцевальная коллекция «Радио 7».

0: Бойко. Как уточнили ведомстве, решение принято в связи с участившимися случаями нарушений при поставках плодоовощной продукции в Россию и для обеспечения фитосанитарного благополучия. Ранее, напомню, ограничительные меры затронули армянские цветы, воду, джермук, а также коньяк и вино от трех армянских производителей. В прошлом году, в мае-ноябре, Армения поставила в Россию фруктов и овощей на 107 миллионов долларов. Яндекс может купить один из крупнейших в России сервисов онлайн-бронирования отелей «Островок». Об этом сегодня пишет «Коммерсант». По данным издания, другие претенденты на актив «Авито» и «Суточно.ру» вышли из переговоров. Собственники рассчитывают продать компанию за 20 миллиардов рублей, но покупатель готов заплатить не более 15 миллиардов. Сделка позволит Яндексу получить на рынке гостиничных бронирований долю, сопоставимую с Booking.com. Представители Яндекса и «Островка» заявили, что не комментируют рыночные слухи. В США разработан макет банкноты в $250 с портретом Дональда Трампа. Об этом пишет «Вашингтон-Пост» со ссылкой на источники. Выпуск хотят приурочить к 250-летию со дня принятия Декларации о независимости страны. Газета отмечает, что это будет первый случай более чем за полтора века, когда на американских деньгах появится изображение ныне живущего человека. Законодательство США разрешает изображать на банкнотах только умерших людей. По данным издания, идею поддерживают далеко не все. На этом у меня пока все. Доброго вечера.
1: Вечер на семи холмах. Олег Машков.
2: Слушайте, вот как по мне, то самое прекрасное в четверге – это ожидание пятницы. Ну, серьезно. Благо, недолго ждать осталось.

И этот час предлагаю посвятить плавному перетеканию из режима труда в режим отдыха. Встречать вечернюю негу будем, как всегда, под любимые песни, а еще во второй половине часа. Обязательно поворошим биографию кого-то из великих в рубрике «Человек с большой буквы». А пока же всем привет и пусть вечер в компании «Радио 7» обязательно будет добрым.

Майли Сайрус на Радио 7 пела сейчас, мол, я все могу сама. И цветы себе подарить, и за руку себя подержать, и прочее, прочее. Да. Ну и, конечно, так-то оно так. Кто бы спорил. Но что-то мне подсказывает, все эти мелочи куда больше удовольствия доставляют, если их исполняет любимый человек. Ну, серьезно. Да и вообще, знаете ли, вдвоем оно все как будто приятнее будет, правда же? Но умы от науки утверждают, что не все и не для всех. Вот, например, ученые из Венского университета пришли к выводу, что совместный сон мужчинам в радость. Вот якобы мы спим рядом с дамой сердца, как младенцы, сладко причмокивая и блаженно улыбаясь. А вот бедные женщины не высыпаются, представляете? Потому что их сон в компании любимого более прерывистый и тревожный. И думаете, причина в мужском храпе? Нет. Выявлено, что даже во сне женщины неосознанно следят за благоверным, отслеживают его дыхание, температуру тела, движение и прочее, прочее. И вот к такому крамольному выводу пришли ученые, что если

На радио 7 Мадонна, The Power of Goodbye, или же Сила прощания. И вот знаете, между прочим, как-то дюже незаметно подкрадывается момент прощания с весной. Серьезно, вот кроме шуток, как-то дюже стремительно она пролетела. 28 мая на календаре, до лета всего 3 дня осталось. Но с другой стороны, это значит, что мы все ближе и ближе к отпуску. Ну, потому что, если верить социологам, почти половина россиян, а именно 47%, планируют взять его именно летом, да. И самый популярный месяц для подобного мероприятия – это июль, на который отпуск запланировал каждый второй. Вот, между прочим, довольно мудрое решение, потому что, как настаивают экономисты, это будет самым выгодным решением. Ведь в этом месяце набегает больше всего рабочих дней, и отпускные, соответственно, будут рассчитываться таким образом, что в результате вы практически не потеряете в жаловании. И знаете что? Позвольте отметить, что хоть тушкой, хоть чучелком, но в отпуск отправиться необходимо. Серьезно. Иначе не ровен час можно рассудком и вовсе повредиться. Так что, друзья мои, пожалуйста, берегите себя и обязательно отдыхайте. Ну а пока продолжим скидывать напряжение ушедшего дня под любимую музыку. Музыку Радио 7, разумеется. Добрый вечер.

0: Радио 7 представляет. Человек с большой буквы.
1: Черная шляпа, надвинутая на глаза, лакированные туфли и одна белая перчатка. Характерный фальцет и знаменитая походка, будто бы обманывающая законы физики. Ну и наверняка вы догадались. Наш сегодняшний герой – король поп-музыки Майкл Джексон. Пока сверстники гоняли мяч во дворе, 15-летний мальчик без конца репетировал под присмотром отца. Группа The Jackson 5, в которой выступал Майкл и его четверо братьев, была музыкальным конвейером, который не щадил своих участников. Выступать и оттачивать мастерство нужно было постоянно. Ну и, наверное, именно муштра и сделала Майкла непримиримым перфекционистом. И это свойство осталось с ним до конца жизни. Отделившись от семейного ансамбля, Джексон с той же маниакальной дотошностью принялся работать над сольными альбомами. Легендарный «Триллер» он собирал как сложнейший инженерный механизм, призванный сокрушить любые чарты. И первым догадался, что музыкальные видео можно превратить в полноценные короткометражные фильмы. Его невозможно спутать ни с кем. Ведь, согласитесь, фирменные вокальные эффекты и фальцет стали визитной карточкой Майкла Джексона. Он вообще часто записывал демо-версии совсем без инструментов, просто напевая на диктофон партии вокала, струнных и даже ударных, да. Многие хиты, например, «Билли Джин» и «Beat It», рождались именно из этих голосовых набросков. Его знаменитую лунную походку до сих пор копируют по всему миру. Вне сцены он так и остался ребенком, который отчаянно пытался вернуть те годы, которые провел на репетициях. Он был самым узнаваемым человеком в мире, но

0: при этом бесконечно одиноким. И уже сегодня непростой путь Майкла Джексона можно будет увидеть на больших экранах в биографическом фильме «Майкл». Да, картина покажет, как создавались те самые шедевры, которые навсегда изменили музыкальную индустрию. И, думаю, все-таки стоит на пару часов сбежать из реальности, чтобы увидеть историю этого человека. Человека с большой буквы. Майкла Джексона.
1: «Человек с большой буквы» на «Радио 7».

Анастейша на радио 7. Sick and Tired. Или же «До смерти устала». Да, так можно перевести на русский название этой песни. И думаю, что наверняка эта композиция во многих и многих сейчас откликается. Ну, потому что к этому моменту действительно мало того, что мы целый день отработали, так еще и четвертый подряд. Но совсем скоро это все уже закончится.

честь долгожданной мировой премьеры фильма о короле поп-музыки «Радио 7» представляет «Майкл». Проверьте свои знания о творчестве легендарного музыканта. Ответьте на вопросы ведущих «Утро на семи холмах» и выиграйте приглашение на показ фильма «Майкл».

0: Москве без 1:06 вечера. О главных новостях к этому часу нам расскажет Михаил Гудков. Привет, Миша.
1: Привет, Олег. Переговорщики США и Ирана согласовали проект так называемого 60-дневного меморандума о прекращении огня и запуске переговоров по ядерной программе. Теперь его должны согласовать.

бы и нет. И, конечно же, делать это будем под любимые песни. Например, далее в эфире Бритни Спирс, затем Селин Дион послушаем. Также игра «Третий лишний» уже на горизонте маячит. Ну и во второй половине часа ждем в студии самого трепетного тревел-эксперта обозримой части Вселенной Ольгу Яковину с новыми рекомендациями для грядущих путешествий. Ну а пока же вернемся к любимой музыке. Всем привет и легкого вечера в компании «Радио 7».

0: Третий лишний на Радио 7.
1: Итак, сегодня с нами играет Ольга из Москвы. Ольга занимается тем, что продает всяческие автозапчасти. Ну, а сейчас будет Ольга пытаться

0: выиграть билеты в Кремль. Ольга, добрый вечер, здравствуйте.
1: Да, здравствуйте, добрый вечер.
0: А вот знаете, мне кажется, все-таки сегодня прям ваша тема будет темой нашей игры, потому что вот очень любят женщины разбираться в цветах. Вот вы же наверняка отличите фуксию от мадженты, это для нас, для мужчин, все красный, да?
1: Да, ну, да.
0: Прекрасно. Тогда, Ольга, будьте любезны, скажите, пожалуйста, какое из трех слов не является названием цвета? Сомо, кашу или террин? Что лишнее, что не цвет? Вот сейчас мы и проверим, насколько женщина разбирается в этом вопросе. Вы сейчас за всех своих соплеменниц отвечаете. Ну что, сомо, кашу, террин. Что выберете? Ольга?
1: Сомо, я думаю.
0: Что вы думаете?
1: Сомо.
0: Сомо. Смотрите, там две буквы О. Ни одной буквы О, то есть это не японская какая-то борьба. Нет. Сомо, кашу, террин. Что лишнее?
1: Ну. Сомо, а второй какой еще раз?
0: Кашу.
1: Угу.
0: И террин. Вот что из этого? Давайте.
1: Все. Давайте террин.
0: Давайте, террин. Да вы знали. Вы знали, наверное, что это правильный ответ. Да.
1: Я его сначала хотела выбрать.
0: Абсолютно верно. Смотрите, сомо – это такой розово-желтый цвет. Кашу – это красно-коричневый. А вот террин – это блюдо французской кухни. Что-то среднее между запеканкой и паштетом. Ура! Ольга, я вас поздравляю, отправляетесь в Кремль. 4 июня будете смотреть балет «Жизель» в исполнении театра «Кремлевский балет». Ну и если вы не против, теперь вернемся к музыке. Договорились?
1: Спасибо большое, да, спасибо.
0: Спасибо вам, что с нами. Отличного вечера. Ну и далее в эфире Майкл Болтон. А прямо сейчас Донна Саммер на Радио 7. Добрый вечер.

0: «Вояж» на Радио 7.
1: Всем привет! С вами тревел-эксперт Ольга Яковина. 130 лет назад, в 1896 году, Нижний Новгород на 4 месяца стал самым передовым городом Российской империи. Здесь открылась Всероссийская промышленная и художественная выставка. Это было колоссальное мероприятие, которое можно было бы сравнить, ну, разве что с приездом в город всей ВДНХ. Ведущие предприятия, изобретатели, инженеры съехались в Нижний Новгород со всей страны, чтобы показать свои лучшие достижения. Именно там были впервые представлены, например, автомобиль, электрическое освещение, башня инженера Шухова и громоотвод Попова. 180 павильонов выставки заняли огромную территорию. Именно тогда в Нижнем были пущены первые в России фуникулеры, электрические трамваи и скоростная пароходная линия. В общем, на облике города выставка отразилась самым заметным образом. В этом году в Нижнем решили отметить круглую годовщину исторического события и устроить выставку о выставке. Проект «Великая Всероссийская» открывается 29 мая в выставочном центре Пакгаузы, который, кстати, не что иное, как

0: Aerosmith на Радио 7 только что пели о слезах, которые люди проливают из-за любви. Ну, да, такое к великой скорби тоже частенько случается. Но, знаете, вот как бы там ни было, вам, друзья мои, хочется пожелать, чтобы если слезы на лице и появлялись, то исключительно от смеха и радости. Ну, или от лука на худой конец. А тем временем в столице уже 18:48, и далее на Радио 7 Джон Скэтмен. А прямо сейчас Ариана Гранде и Джастин Бибер на Семи холмах. Добрый вечер.
1: Олег Машков. Вечер на Семи холмах.

0: честь долгожданной мировой премьеры фильма «Майкл». «Радио 7» представляет «Уикенд» Майкла Джексона. В эти выходные факты о фильме, который побил все кассовые рекорды, и лучшие хиты короля поп-музыки. Только на «Радио 7». Реклама.
1: Галя, у нас отмена!
2: Какая еще отмена?
1: День предпринимателя отменяется и объявляется неделя. Целая неделя предпринимателя от ВТБ. В честь этого мы полностью отменяем комиссию за эквайринг. Откройте счет для бизнеса и подключите бесплатный эквайринг на vtb.ru.
3: Акция для ИП и ЮЭЛ срок с 18 мая по 31 августа 2026. Скидка 100% на прием платежей по картам до 500 тысяч рублей в месяц. Количество терминалов до 5 штук. vtb.ru. Банк ВТБ. ПАО. Лицензия ЦБРФ. Номер 1000. Реклама 0+.
4: Головокружение или вертиго – неприятное состояние. Особенно, если оно настигает в неудачное время и в неподходящем месте.
5: Препарат «Вертигохель» на основе природных компонентов может помочь справляться с внезапными и периодическими приступами головокружения различного происхождения. Таблетки для рассасывания всегда могут быть под рукой. Их не нужно запивать водой.
4: При головокружении «Вертигохель». Имеются противопоказания. Необходимо проконсультироваться со специалистом.
6: Так бывает, когда пытаешься вспомнить, в каком чате мы обсуждали задачу недавно. В Bittrex24 ничего не теряется. Из чата ставите задачу по клику с ответственным и сроком. Тут же видеозвонки, онлайн-доска для идей и даже ИИ-помощник. Все в одном сервисе и бесплатно. Bittrex24. Командная работа без хаоса. Подробнее на bittrex24.ru. 16+.
7: Все сложится с новым кроссовером Tenet T4L. Одно верное решение и летние планы готовы. От будничных маршрутов до семейных поездок за город. Просторный салон, увеличенный багажник, надежный и экономичный двигатель. Выбор, в котором не сомневаешься. Новый Tenet T4L. Теперь в продаже от 2 159 тысяч рублей. Подробности и запись на тест-драйв в дилерские центры на tenet.ru.
8: Цена действительно на модель Tenet T4L. Комплектация актив 2026 года выпуска.
9: Менопауза – не повод ставить жизнь на паузу. Менсе – негормональная поддержка в период менопаузы. Бета-аланин и триптофан для поддержания терморегуляции, сна и настроения. Менсе! Фитоэстрогены способствуют уменьшению гормонального дисбаланса. По 2 капсулы в день на протяжении 3 месяцев. Менсе – жизнь без паузы. Менсе! Биологически активная добавка, не является лекарственным средством.
10: Скидка «Мания» «Фамилии». Совершайте покупки в мультибрендовых магазинах «Фамилии» и получайте дополнительные скидки. Больше стикеров – больше скидок. Размеры скидок и подробности акций уточняйте на сайте и в магазинах. Реклама. Рекламодатель ООО «Максима Групп». Город Москва, улица Красная, Пресня, дом 24, этаж 7, помещение 1, кабинет 61.
11: Ну что, маршрут платежа проложили? Опять 3 юрисдикции, банки, мостики и нервы на комиссию?
12: Забудь. Теперь мы работаем через А7. Российская система международных расчетов. Собственная инфраструктура более чем в 100 странах. Эксперты в платежах за рубеж. Быстро, надежно, без границ. При участии ПАО «Банк ПСБ». Услуги оказывают ООО А7, ООО А71 и ООО А7-агент. Более подробная информация на сайте а7.ру.
13: В конце каждого часа танцевальная коллекция «Радио 7». I'm a

0: Москве 7 вечера. Ну а сейчас же минутка новостей в исполнении Михаила Гудкова. Привет, Миша.
1: Привет, Олег. Нанесение удара по Киеву может произойти в любой момент. Об этом заявил секретарь Совбеза Сергей Шойгу. Он подчеркнул, что на своих действиях Москва предупредила заранее. 25 мая МИД России рекомендовал иностранцам как можно скорее покинуть Киев, а местным не приближаться к объектам военной и административной инфраструктуры. Целями атак станут центры принятия решений и командные пункты, которые находятся в разных частях Киева. Удары со стороны России станут ответом на атаку Киева по Старобильску, которая произошла 22 мая. В результате нее погиб 21 ребенок, еще более 60 детей пострадали. По факту случившегося возбуждено уголовное дело о теракте. Тысячи российских туристов застряли в Турции или лишились отпуска. Об этом пишет «Коммерсант». Проблемы возникли из-за запрета на полеты в России турецкой авиакомпании Air Anka. Разрешение, выданное Росавиацией, действовало только до 25 мая. При этом перевозчик договорился с туроператором «Аннекс-Тур» о полетах вплоть до конца октября, отмечает издание. В Российском Союзе туриндустрии заявляют, что из-за этого не смогли вовремя вернуться с турецких курортов в Екатеринбург, Казань, Самару, Сочи, Минводы и другие регионы сотни россиян. Другие, наоборот, не могут попасть на отдых в Турцию. Россияне смогут заводить более 5 карт в одном банке, но общее их число не сможет превышать 20. Как заявил глава Комитета Госдумы по информационной политике Сергей Боярский, все 20 карт могут быть открыты в одном кредитном учреждении на усмотрение гражданина. Также парламентарий отметил, что согласно поправкам, которые вносятся в новый пакет мер по противодействию мошенникам, родители не будут обязаны информировать оператора о передаче своей сим-карты детям. Более 3500 пар собираются пожениться в Москве в красивые даты 06.06 и 26.06.2026. Это в двух

0: Народного ЗАГС Светлана Уханева. В этом году красивые даты с сочетанием шестерок особенно популярны среди столичных молодоженов. В связи с запросом пар на красивые даты столичные ЗАГСы открыли дополнительные слоты.
1: Вечер на семи холмах. Олег Машков.
2: А тем временем 20-й час уж наступил. Между прочим, друзья мои, это самый опасный для отношений час на неделе. Ну, потому что ученые постановили, что именно по четвергам почему-то с 19 до 20 в парочках чаще всего происходят ссоры и скандалы. Так что на всякий случай имейте в виду и смотрите поаккуратнее там. Ну а чтобы эмоциональный фон не зашкаливал, продолжим его усмирять проверенным способом – музыкальным. И в ближайших планах для этих целей у нас имеется Бруно Марс, затем Патрисию Касс обязательно послушаем. А прямо сейчас – Роксет на Радио 7. Всем привет и доброго вечера. What's the

утверждала. И очередное не так давно организовали «Умы от науки» из Италии. Вот смотрите, они показывали профессиональным баскетболистам и контрольной группе записи трехочковых бросков, которые останавливали в момент, когда мяч только-только покидал руки игрока. Ну и, собственно, подопытным нужно было догадаться, попадет ли мяч в кольцо или нет. И в итоге опытные спортсмены в несколько раз точнее предсказывали результат по сравнению с людьми, которые не имели высокой профессиональной подготовки. И это исследование интересно еще и тем, что, применяя логику, предсказать судьбу мяча попросту невозможно, и никакие аналитические методы здесь не помогут. Ну и поэтому ученые в очередной раз пришли к выводу, что интуиция, как минимум, работает в той сфере, в которой вы являетесь профессионалом. И вот, чтобы таковым считаться, как говорят, нужно иметь около 10 тысяч часов опыта в какой-либо сфере. И знаете, думаю, что если за свою жизнь

Сочетание противоположностей. Вот не знаю, почему-то запало в голову это определение, которое, кстати, как настаивают психологи, совсем не относится к отношениям. Потому что противоположности, вопреки расхожему мнению, не притягиваются, а очень даже наоборот. И никакой гармонии не получается в итоге. Но достичь таковой, оказывается,

0: Очередную песню о любви на Радио 7 мы с вами послушали. На этот раз в исполнении Лайонела Ричи. Вот, между прочим, по статистике, оказывается, около 90% всех песен, созданных человечеством, именно об этом высоком чувстве. Да, британские, простите меня, ученые, еще в 2008 году расставили точки над «и» в этом вопросе. Проанализировали множество песен и параллельно, кстати, выяснилось, что мужчины гораздо чаще поют о любви, нежели это делают женщины. Да, вот такая статистика. Ну, а тем временем в столице 19:40, и далее нас ждут песни о любви, и не только, которые совсем скоро исполнят Джейло, Мюррей Хэт, Милен Фармер и Жан-Луи Мурат. Ну и Перри Кому послушаем под занавес часа здесь, на Радио 7. Добрый вечер.
1: Олег Машков. «Вечер на семи холмах».

0: честь долгожданной мировой премьеры фильма о короле поп-музыки «Радио 7» представляет «Майкл». Проверьте свои знания о творчестве легендарного музыканта. Ответьте на вопросы ведущих «Утро на семи холмах» и выиграйте приглашение на показ фильма «Майкл». Только на «Радио 7».
1: Реклама. Все сложится с новым кроссовером Tenet T4L. Одно верное решение и летние планы готовы. От будничных маршрутов до семейных поездок за город. Просторный салон, увеличенный багажник, надежный и экономичный двигатель. Выбор, в котором не сомневаешься. Новый Tenet T4L. Теперь в продаже от 2 159 тысяч рублей. Подробности и запись на тест-драйв в дилерские центры на tenet.ru.
2: Цена действительно на модель Tenet T4L. Комплектация актив 2026 года выпуска.
3: Не на пауза. Не повод ставить жизнь на паузу. Минсе. Негормональная поддержка в период менопаузы. Бета-аланин и триптофан для поддержания терморегуляции сна и настроения. Минсе. Фитоэстрогены способствуют уменьшению гормонального дисбаланса. По 2 капсулы в день на протяжении 3 месяцев. Минсе. Жизнь без паузы. Минсе. Биологически активная добавка, не является лекарственным средством.
4: Уже в кино.
5: Музыка и танцы, они всех объединяют.
4: От продюсера фильма «Богемская рапсодия».
5: Это универсальный язык.
4: Джафар Джексон в главном кинособытии года. «Майкл». Уже в кино. Категория 18+.
0: В конце каждого часа. Танцевальная коллекция. «Радио 7».

0: Москве 8 вечера. А прямо сейчас новости от Михаила Гудкова. Привет, Миша.
1: Привет, Олег. В Кремле высказались о переговорах с ЕС. Как заявил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков, Евросоюз находится в поиске посредников для консультаций с Россией, но собственных инициатив о начале переговорного процесса с Москвой у него не имеется.

0: объектом военно-промышленного комплекса Украины в Киеве. В Нижегородской области запретили торговлю вейпами. Закон заработает с 1 сентября. Его поддержали все депутаты местного ЗАГС-собрания. Он запрещает любую деятельность по розничной продаже и передаче в пользование никотиносодержащей продукции, включая вейпы и жидкости для них. Под запрет также попадет хранение такой продукции. Кроме того, в регионе вводится запрет на стимулирование продаж табака и никотиносодержащей продукции с помощью архитектурной подсветки и ярких вывесок, привлекающих внимание детей и подростков. В прошлом году Владимир Путин поддержал идею нижегородского губернатора Глеба Никитина дать регионам полномочия по полному запрету вейпов и в пилотном режиме испытать эту инициативу в регионе. Все пляжи Туапсе, кроме городских, очищены от нефтепродуктов, разлив которых произошел из-за атаки украинских беспилотников в апреле. Собрано и вывезено почти 33 тысячи кубометров загрязненного грунта и водомазутной смеси. Как сообщил глава округа Сергей Бойко, в этом году в городе откроется 69 пляжей, из них 11 для общего пользования. На всех будут работать спасатели и медпункты. По его словам, Роспотребнадзор проводит лабораторные исследования воды и контролирует санитарное состояние береговой линии. Санкт-Петербург по итогам полумарафона «Забег РФ» в третий раз признан беговой столицей России. На втором месте Магадан, на третьем Москва. Показатель высчитывался, исходя из средней дистанции, преодоленной всеми участниками города, соотношения количества участников к населению и средней скорости бега. Санкт-Петербург на правах беговой столицы получит на хранение переходящий кубок. В этом году «Забег РФ» проходил во всех российских регионах и в 38 странах мира. Пока это все. Доброго вечера.
1: Вечер на семи холмах. Олег Машков.
2: А тем временем уже 8 вечера в столице. Вечер четверга, друзья мои. Да, завтра пятница. И вот с этой согревающей со всех сторон мыслью мы сегодня и будем отправляться в царствие Морфея. Ну а чтобы подготовиться ко сну, рекомендую оставаться в компании Радио 7, потому что лучшая музыка на все времена, она, знаете ли, дюже благостно сказывается на уверен расшатанных за день нервишках. Так что давайте продолжаем музыкальную терапию. И далее из таковой будем принимать Тони Брэкстон, затем Пост Малон изволим слушать. Ну а прямо сейчас Шанайя Твейн на Радио 7. Добрый вечер!

0: На выходных будем слушать короля поп-музыки в максимально допустимых количествах. Ну, потому что таким образом мы решили отметить выход байопика об этой легенде. Фильм «Майкл» уже в кино, так что отправляйтесь наслаждаться. Ну и, знаете, вот наверняка многих и многих с момента анонса фильма мучил главный вопрос. Кто же, в принципе, способен сыграть Майкла Джексона? Продюсеры устроили в свое время открытый кастинг. Сотни и сотни актеров они отсмотрели, но в итоге идеальный кандидат нашелся сам. И главную роль получил Джафар Джексон, родной племянник Майкла. Стоит отметить, что для парня этот фильм является дебютом в большом кино. Причем создатели сразу заявили: ладно, ты, конечно, племянник легенды, но никаких поблажек тебе не будет. Да, Джафар, как и все, пришел на пробы и в моменте настолько точно скопировал мимику и голос родного дядюшки, что даже у мамы Майкла Джексона, Кэтрин, побежали мурашки по телу. Ну и после этого, конечно, у съемочной группы больше не было никаких сомнений по поводу того, кто сыграет Майкла Джексона в кино. Ну а мы на выходных, напомню, будем слушать лучшие песни Майкла Джексона, а за час до полуночи в воскресенье попадем в концертный зал, где услышим лучшие песни в живом исполнении. Ну а прямо сейчас предлагаю послушать «Beat It» здесь на Радио 7. Добрый вечер.
1: Уикенд Майкла Джексона только на Радио 7.

Морчива на радио 7. Advice. Или, если переводить на русский, то иначе. Или по-другому. Так эта песня называется. И вот, знаете, друзья мои, мне кажется, пример Скай Эдвардс, вокалистки этого коллектива, является просто олицетворением слова «иначе». Ну, потому что, действительно, жизнь может поменяться практически по щелчку пальца. Вот, например, Скай в долгие-долгие годы говорила своему сыну, что музыка — это такое глупое мероприятие, которым на жизнь заработать попросту невозможно. Так что, сыночка дорогой, не лезь, пожалуйста, вот в эти музыкантские дебри. Ну а сейчас же что? Сейчас Скай Эдвардс платит своему сыну зарплату как музыканту, который играет в вполне себе успешной группе с мировым именем. Поэтому, друзья мои, давайте договоримся, вот чтобы от успеха никто не зарекался. Он обязательно случится, ну, конечно, если вы будете к нему стремиться. Ну, а тем временем в столице уже 20 часов и 24 минуты, и мы вовсю стремимся к песням, которые далее исполнят Кейти Танстал и Глен Медейрос. А прямо сейчас Рэм на семи холмах. Добрый вечер!

Глен Медейрос сейчас на Радио 7 пел по большому счету о том, что вечная любовь, она очень даже возможна, причем с одним и тем же человеком. Ну и знаете, вот как бы от этого утверждения скептики не морщили свои прекрасные носы, смею уверить, действительно так бывает. Вот лично знаю несколько парочек, которые, ну, плюс-минус с 20 лет вместе, и одной паре уже за 70, а второй под 80. Так что все возможно в этом лучшем из миров, чего, собственно, вам и

0: Дверь, да, дверь, друзья мои. И так называется не только песня, которую Тедди Свимс сейчас исполнил на Радио 7, но и вполне себе материальный объект, на который ваш покорный слуга уже вот посматривает. С вашего позволения откланяюсь, будем, как всегда, до завтра прощаться. Ну, а в 5 пополудни проводим рабочую неделю. Мне кажется, не худшее из событий, к которому давайте пока постепенно готовиться. Ну, а последний день на рабочей неделе начинаем в компании Димы Молодцов. Димы Молодцов. Димы Пименова и Светы Молодцовой. Как всегда, ребята с 7 утра ждут вас в эфире. Ну и, собственно, все, начал уже заговариваться. Значит, действительно, пора отходить ко сну. Все, всем счастливо, спокойной ночи и до завтра. Искренне ваш.
1: Олег Машков. Вечер на семи холмах.

0: Завтра встречайте «Утро на семи холмах» с Дмитрием Пименовым и Светланой Молодцовой.
1: Ну все, неделя почти пролетела, с наступающей пятницей вас, и вот о чем мы поговорим завтра.
2: Смотрите, недавно прошли первые допинг-игры в США. Так вот, мы хотим у вас спросить, какая область вашей жизни требует прокачки?
1: Ну и, разумеется, самые прокачанные фанаты Майкла Джексона завтра выиграют 2 билета в нашей новой игре «Майкл», 2 билета на показ фильма. Разумеется, также еще игры, еще гороскопы «Синематека» и лучшая и любимая музыка.
0: Утро на семи холмах. По будням с 7 до 11. Только на Радио 7. Реклама.
3: Головокружение или вертиго – неприятное состояние. Особенно, если оно настигает в неудачное время и в неподходящем месте.
4: Препарат «Вертигохель» на основе природных компонентов может помочь справляться с внезапными и периодическими приступами головокружения различного происхождения. Таблетки для рассасывания всегда могут быть под рукой. Их не нужно запивать водой.
3: При головокружении «Вертигохель». Имеются противопоказания. Необходимо проконсультироваться со специалистом.
0: В конце каждого часа танцевальная коллекция «Радио 7».

честь долгожданной мировой премьеры фильма о короле поп-музыки «Радио 7» представляет «Майкл». Проверьте свои знания о творчестве легендарного музыканта. Ответьте на вопросы ведущих «Утро на семи холмах» и выиграйте приглашение на показ фильма «Майкл». Только на «Радио 7».

0: Завтра встречайте «Утро на семи холмах» с Дмитрием Пименовым и Светланой Молодцовой.
1: Ну все, неделя почти пролетела, с наступающей пятницей вас, и вот о чем мы поговорим завтра.
2: Смотрите, недавно прошли первые допинг-игры в США. Так вот, мы хотим у вас спросить, какая область вашей жизни требует прокачки?
1: Ну и, разумеется, самые прокачанные фанаты Майкла Джексона завтра выиграют 2 билета в нашей новой игре «Майкл». 2 билета на показ фильма. Разумеется, также еще игры, еще гороскопы, синематека и лучшая и любимая музыка.

0: Завтра встречайте «Утро на семи холмах» с Дмитрием Пименовым и Светланой Молодцовой.
1: Ну все, неделя почти пролетела, с наступающей пятницей вас, и вот о чем мы поговорим завтра.
2: Смотрите, недавно прошли первые допинг-игры в США. Так вот, мы хотим у вас спросить, какая область вашей жизни требует прокачки?
1: Ну и, разумеется, самые прокачанные фанаты Майкла Джексона завтра выиграют 2 билета в нашей новой игре «Майкл». 2 билета на показ фильма. Разумеется, также еще игры, еще гороскопы, синематека и лучшая и любимая музыка.
0: Утро на семи холмах. По будням с 7 до 11. Только на Радио 7.

честь долгожданной мировой премьеры фильма «Майкл». «Радио 7» представляет «Уикенд» Майкла Джексона. В эти выходные факты о фильме, который побил все кассовые рекорды, и лучшие хиты короля поп-музыки. Только на «Радио 7».

0: Завтра встречайте «Утро на семи холмах» с Дмитрием Пименовым и Светланой Молодцовой.
1: Ну все, неделя почти пролетела, с наступающей пятницей вас, и вот о чем мы поговорим завтра.
2: Смотрите, недавно прошли первые допинг-игры в США. Так вот, мы хотим у вас спросить, какая область вашей жизни требует прокачки?
1: Ну и, разумеется, самые прокачанные фанаты Майкла Джексона завтра выиграют 2 билета в нашей новой игре «Майкл». 2 билета на показ фильма. Разумеется, также еще игры, еще гороскопы, синематека и лучшая и любимая музыка.
0: Утро на семи холмах. По будням с 7 до 11. Только на «Радио 7».

честь долгожданной мировой премьеры фильма о короле поп-музыки «Радио 7» представляет «Майкл». Проверьте свои знания о творчестве легендарного музыканта. Ответьте на вопросы ведущих «Утро на семи холмах» и выиграйте приглашение на показ фильма «Майкл».

0: Реклама.
1: Менопауза. Не повод ставить жизнь на паузу. Менсе. Негормональная поддержка в период менопаузы. Бета-аланин и триптофан для поддержания терморегуляции сна и настроения. Менсе. Фитоэстрогены способствуют уменьшению гормонального дисбаланса. По две капсулы в день на протяжении 3 месяцев. Менсе. Жизнь без паузы. Менсе. Биологически активная добавка не является лекарственным средством.

Вы слушаете радиоканал «Радио 7». Средства массовой информации зарегистрированы Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельство о регистрации СМИ Л номер ФС-77-85-315 от 30 мая 2023 года. Информационная продукция радиоканала предназначена для слушателей старше 12 лет. В Москве час ночи.

Л номер ФС-77-85-315 от 30 мая 2023 года. Информационная продукция радиоканала предназначена для слушателей старше 12 лет. В Москве 2 часа ночи.

Вы слушаете радиоканал «Радио 7». Средство массовой информации зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельство о регистрации СМИ Л номер ФС 77-85-315 от 30 мая 2023 года. Информационная продукция радиоканала предназначена для слушателей старше 12 лет. В Москве 3 часа ночи.